Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства?

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

В городе снова зажгутся огни, значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми, я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: Всем дождливого утречка! Это утреннее шоу с утра по радио. Кап-кап-капаем ваши ушки. Хорошим настроением получается сегодня.
1: Да, мы уже с какими-то средствами для помощи, как вы поняли, уже капаем ушки, по крайней мере. Но что-то хорошее для ушек будет, мы уверены. По крайней мере, музыка точно. Ну и мы постараемся соответствовать. Да?
2: Мы,
0: это Ксюша, Сеня и Тимон. Всем привет. Мы выспались, хорошо отдохнули, да? Да. Ну и сегодня готовы принимать от вас какие-то тайные послания. Каких-то секретиков хочется, вот такого вот какого-то вайбика. Потому что день тайных посланий, мы придумываем, чтобы вы написали ведущим с утра по радио
3: по секрету.
2: В тайне.
3: Только так сегодня, да.
1: Но мы уверены, что за три дня нормально секретов накопилось у вас. Ну и много вариантов сегодня будет, например, в группе во ВКонтакте нашей.
0: vk.com/radiochill. Здесь нет никаких секретов, так же, как с нашим телеграм-каналом. Радио Континентально называется, на него нужно подписаться и туда свои варианты отправлять. Самый креативный слушатель в конце утреннего шоу получит подарки.
1: Ну так же будет, наш главный приз тоже рассекретим. Это сертификат в лето о Империи Игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: утра по радио о главном.
1: Ну что, посмотрим, что есть из новостей. Итак, на Южном Урале у нас тут есть лучшие, между прочим, и их будут выбирать.
2: Так мы же уже представились, Ксюша, Сеня, Тимон.
1: Да, мы об этом уже говорили, но у нас выбирают не лучших радиоведущих, представляете?
2: А кого? Опять?
1: Я все жду, когда же, да, когда они наконец вот этот конкурс объявят, но у нас другой. И вот угадайте, кого лучших выбирают на Южном Урале на этой неделе, буквально в ближайшие пару дней.
3: Сварщиков.
2: Инвесторов.
1: Ну, так неинтересно. Хватит читать новости. Ну, или, по крайней мере, изображай, что не читал тогда.
3: Хорошо, электриков, может быть,
1: возможно, а сантехников как же?
3: Может, сантехников?
2: А я думаю, сварщиков.
1: Вот, а вот Ксюша угадала, получается.
2: Ура!
1: Опять мимо, эх, вот, ничего, и ты победишь когда-нибудь.
3: Если стану сварщиком.
1: Ну, там, мне кажется, конкуренция-то мощная. Ты пока станешь, пока то-сё. У нас уже 18 мастеров, извини меня, есть. Мне кажется, их больше, сварщиков вообще. А это прямо вот уже сливки прямо из этой самой среды. Значит, за почетное звание поборются 18 мастеров. Из Катав-Ивановского, Магнитогорского, Копейского, Миасского и Челябинского округов. Вот так встречаем чемпионов.
3: Что-то я не понял, Южноуральск, вы где вообще?
1: Между
3: где
1: прочим,
2: там не варят.
1: Подтягивайтесь, да, вот. Я уверен, что у нас есть сварщики из Южноуральска. Если вдруг нет, то да, становись сварщиком и поддерживай свой родной город. Кстати, новость про Южноуральск у меня одна где-то тоже была припасена. Возможно, она еще появится у нас сегодня.
3: Хорошо.
1: Тем временем, что у нас тут в Челябинске происходит у регионального управления по труду и занятости? Значит, они сообщили об этом, что это не просто какие-то соревнования, а возможность, ну, прежде всего, что? Обменяться опытом, конечно же, повысить квалификацию, показать свои реальные сварочные навыки. Очные состязания будут проходить, собственно, сегодня, 23-го, и завтра, 24 июня, в Центре производственного сервиса «Сварка и контроль». А такой есть в Челябинске.
3: Всем стоять, это сварка-контроль.
1: Нет, там сварка и контроль. Но прикольно, да, если такие корочки выдают. Мы бы только из-за этого поучаствовали, честно говоря, чтобы нам их выдали. Сварка-контроль, да, вот. И маски сразу вот эти надеваешь. Или наоборот, забегаешь вот в эту толпу сварщиков, говоришь, всем снять маски, это сварка-контроль. Показывайте, кто вы, да, вот. Мастера будут состязаться в знании теории, конечно же, так и продемонстрируют практические навыки и чего-то сварят. Возможно, даже какой-то обед там вкусный будет, не знаю.
3: Ну, Сень.
1: Я не представляю просто какие...
2: Ну, он не мог без этой шутки, наверное.
1: Хорошо, но они вот поварили трубы, ну потом-то надо как-то кушать, правильно?
3: Да.
1: Но...
2: Да зачем ты ему поддать?
1: Неужели им кто-то будет варить сварщиком? Серьезно? Они же мастера настоящие.
3: Ну не продавливай, ты же понял уже. Я просто думал, куда его занесет.
1: Там типа вот топ-3 не варят, а остальные кто не попал. Те вот вынуждены на остальных готовить. Возможно, такие правила. Возможно, вообще нет. Мы, как вы поняли, не очень шарим в этих конкурсах и не знаем, чего там люди делают. Но победитель, вот что я точно знаю, представит Южный Урал на всероссийском этапе. А мы все-таки Урал, край суровый, и сварщики у нас в том числе должны быть мощные, поэтому мы уверены, что вот наш победитель, он круто представит наш Южный Урал и серьезно пройдет на всероссийских соревнованиях. Так что всем удачи, выберите там лучшего, мы про него расскажем.
3: Подожди, а про Южный Урал длинная новость или коротенькая?
1: Ну, сейчас не успеем.
3: Не успеем, да? Да. Ну все, тогда в следующем часе. Все, интрига бешеная, как и погода сегодня чувствую за окном. Ну, сейчас у Сеньки все узнаем, давайте.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». «Хавейл июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: А за окном в центре Челябинска действительно бьет ливень. Прямо сейчас и плюс 16. Облачно с прояснением в течение дня, кратковременные дожди, местами те самые ливни, возможны даже грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 20-25.
0: Слушай, Лу.

0: жизни все не спать.
1: Всегда с тобой. Реклама на радио «Континенталь». Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 миллиона 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Каширинах 141А.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: что готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. Традиционно, что хочется сказать, сегодня вторник, это 23 июня, и вот каким будет день для овнов. Спокойствие – ваше главное преимущество. Вы сумеете найти баланс между желаниями и обязанностями.
1: Тельцы, перед вами откроется возможность проявить лидерские качества. Уверенность поможет увлечь окружающих общей целью.
2: Близнецы, общение принесет полезные знакомства. Один разговор подтолкнет к интересному проекту вас сегодня.
0: Раки, домашние дела требуют внимания, но не станут обузой. Атмосфера тепла и поддержки поможет восстановить силы.
1: Львята, вы окажетесь в центре внимания благодаря своим талантам. Принимайте похвалу сегодня.
2: Девы, у вас появится шанс навести порядок там, где долго царила неопределенность. Логика поможет расставить приоритеты.
0: Весы. День принесет вдохновение и желание украшать пространство вокруг. Окружайте себя красотой.
1: Скорпионы, вы сможете увидеть скрытые мотивы окружающих. Это позволит избежать ненужных конфликтов.
2: Стрельцов, любопытство приведет к неожиданным открытиям сегодня. Новый опыт окажется полезнее, чем вы сначала предполагали.
0: Козерожки. Настойчивость поможет продвинуться вперед даже при ограниченных ресурсах. Так что давайте там к результату шаг за шагом.
1: Водолеи, свежая идея вдохновит вас на нестандартные действия. Поддержка придет из неожиданного источника.
2: Ну и рыбы. Чувствительность поможет лучше понимать настроение окружающих. Это укрепит важные для вас связи.
0: Рыба, что за связь тебе необходима?
1: Мне необходимы связи.
0: С космосом?
1: Нет. Реальные. С космосом уже хватит. Наигрались. Нужны реальные связи какие-то.
2: Ты понял это в жизни, да? На определенном году, что нужны настоящие связи какие-то.
1: Все, хватит это терпеть.
0: Поддерживаю, хватит. Перестаем терпеть Тимона. Давайте, что будем терпеть? Классную музыку, отличное настроение. Нас, кстати, слушать можно на всех ресурсах. Если вдруг по какой-то причине от машины вам придется все-таки отлипнуть, ну, на работу, там вот это вот все. Включайте нас на Яндекс.Радио, пожалуйста. Включайте в поиске «Радио Континенталь», вводите и слушайте нас. Классно же мы придумали.
1: Круто вообще.
2: Идея супер.
0: Вообще. Сейчас вот с вами сидим, слушаем. Просто честно призналась, чем занимаемся вне эфира. Ну и что еще хочется сказать? Если вдруг пропустили свой знак зодиака, обязательно включайте повторы в течение всего дня здесь, на 104 FM. Вот, кстати, первый стартует уже в 11:45. Ну и, конечно, продолжайте пользоваться самым важным и главным советом от звезд. Начинайте свой день вместе с утра по радио.

0: погоды ООО «М-сервис».
1: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы, небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18, выше 0, днем в среду плюс 19-24.

0: Тянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. ГАЗ универсальный. Всего 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Некоторые дворы не настроены. А некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
5: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Мы готовы начать делиться секретами, но не своими, конечно, а вашими. Сегодня в честь тайных посланий, дня тайных посланий, придумываем, чтобы вы написали ведущим с утра по радио по секрету. Итак, у меня есть сообщение из телеграм-канала и из ВК. Откуда хотите?
1: Хотим из телеграма.
2: Давай оттуда.
0: Хотите из телеграма, все. Хотим. Залетаем и пожалуйста. Значит, доброе утро. С добрым утром. Доброе утро. Ха-ха-ха. Это вот три сообщения, которые я хотела вам прочесть. Ну, и есть еще вот кое-что, только шепотом. Я тоже лизала попки муравьев в детстве.
3: Да ладно.
0: Это Морковка пишет для Тимона, видимо, потому что он об этом периодически рассказывает нам. Зачем, мы не знаем.
1: А что такого?
0: Ну, действительно.
1: Не знаю, это кисленькое, это освежающе. Это бесплатно.
2: Вот, вот это, кстати, очень важно, да. Я тут столкнулся недавно с этим феноменом. Снова это произошло. А, вернее, не я, но мой ребенок, да, столкнулся. Он впервые услышал об этом и начал очень интересоваться. Говорит, а кто вообще этим занимался? Вот зачем это делать, ребят? Что за бред вообще?
1: И что, теперь у тебя муравьиная ферма дома?
2: Да, нет, слава богу, нет. Слава богу, это было в лесу. И домой мы это не потащили, эту практику, все. И он этим не занимался. Но он видел, как это происходит. Его это страшно напугало. Вот, не хочет больше.
1: Подожди,
2: это.
1: В смысле, ты кусал попку муравья, он да смотрел?
2: Да не я, нет. Его...
0: Давайте перестанем это обсуждать, я вас прошу.
2: Его дядя обучал этому искусству маленькую дочку трехлетнюю. Вот. Показывал, как это делается. А он присутствовал, тоже пошел с ними в лес погулять. И такой, господи, ты не представляешь, что я видел сейчас. Я хочу это развидеть, как это сделать.
0: Я даже представить себе это не могу и не хочу. А по секрету скажу, я очень хочу в лето, пишет Наталья нам.
2: Так, но только по секрету.
1: А лето это что? Это лето. Лес, это птички,
0: маленькая
1: это
0: жизнь.
1: Муравьи, это кисленькая попка муравья.
2: Вы поняли, кого не пускать в лето, да? Ну или, по крайней мере, проверить рюкзак, там, что он с собой тащит. Что какую-то бесплатную закуску. Нет, все там будет в лете, не переживай.
1: А знаете, я сегодня ехал на работу и думал, а вот мухи. А вот как они в дождь, где они прячутся?
0: Они не прячутся.
2: А зачем им прятаться, да?
1: Ну, вот ты думаешь, капля не собьет муху?
2: Ну, если какой-то супермощный ливень или град, ну, а где угодно? А в чем проблема?
0: Это
2: ну,
0: муха.
2: Ты типа садишься куда-то и сидишь там такой. Ты можешь даже не только...
0: Муха, подожди, она стоит или сидит?
2: Она что угодно делает. Главное, что она может делать на вертикальной поверхности. Может на потолок куда-то залезть, и на нее вообще не будет капать. И у нее без проблем. У нее лапки очень цепкие в этом плане.
1: Они чувствуют приближение непогоды.
2: Так.
1: Обалдеть. Заранее прекращают летать. Офигеть.
2: Ну да, все, у мух объявляется какой-то вот этот режим, они садятся аккуратненько и смотрят вокруг.
0: И какая-то страница «Я познаю мир», мухи, вот эта энциклопедия.
1: Не, это яишко мне написала.
0: Понятно.
2: Значит, мы разобрались.
0: Я бы не верила яишке.
2: Разобрались с мухами, разобрались с муравьями. Уже.
0: Разберемся и с вами.
2: Уже выход прошел не зря, я вам так скажу.
0: Ну все, тогда давайте напомним, куда нам писать другие секреты. vk.com/radiochill. Это что? Это наша группа во ВКонтакте. Но есть у нас еще одно замечательное место.
2: Секретное.
0: О, кстати, о секретном месте.
2: Вот, я только
0: хотел. ВК-канал.
2: Вот же, что самое секретное. Для самых VIP, ребятки, давайте.
0: Возможно, вы думаете, что это место под секретом. Возможно, вы думаете, что да, очень трудно туда попасть. Но на самом деле это неправда. Можете заходить абсолютно спокойно, подписываться, ставить реакции. Пожалуйста, комментировать, да все что угодно делать. Вот заходите. Кстати, последний пост просто, ну разрыв. Ну, ребят, ну там порядка 50 лайков.
2: Вот это мощно. Мы вообще
0: уже...
2: все для вас делаем. Мы везде, мы в историях для вас сегодня. Мы просто где
1: хоть
2: угодно.
1: Хоть и случайно, но да. Все же.
0: Но мы там, поэтому залетайте, обязательно подписывайтесь.
2: Да, и в телеграм-канал, конечно же, лучший телеграм-канал по версии «Вместе Медиа». Никакого секрета в этом абсолютно нет. Ну и кто-то из вас получит сертификат в лето. ООО «Империя игр».

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
1: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
2: Вау! Они уже в городе!
3: Да, современные и динамичные кроссоверы «Джетур» в наличии в «Регинас» на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный «Джетур Дэшинг» или брутальный «Джетур Т1»? Решать тебе! Пройди внедорожник. Тест-драйв и выбери свой Джетур в Регинас. Звони 211-0387. Приезжай. Свердловский тракт 5R.
4: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые Горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
5: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 7-100-104. Давайте поиграем, друзья. Звоните скорее, прорывайтесь к нам сквозь эту непогоду сегодня для того, чтобы позавтракать вместе с ведущими утреннего шоу. Значит, у нас три блюда, одно из них несъедобное. Угадывайте его и забирайте подарки. Все
1: как
0: просто.
1: Раз во время завтрака что-то секретное расскажете обязательно. Ну и один секрет. Вот у нас здесь на кону сертификат в парикмахерскую «Трактор» и Павахрушев Павел Андреевич. «Трактор» заряжает стилем. Можно поймать свой момент в счастливые часы. С 10.00 до 14.00 по будням вам дарят выгодные цены на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинская, 33. Прямо напротив Ледовой арены.
0: Ну что, давайте с вами знакомиться, получается. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Ксения.
0: Ксения, рассказывай, как дела?
2: Отлично, дела, еду на работу.
0: Кем работаешь?
2: Экономист.
0: Опа, Ксения экономист. Смотри, у нас сегодня такая темка. Мы сегодня какими-то секретиками делимся, тайными посланиями. Вот у тебя есть какой-нибудь секрет?
2: Секрет то, что я не хочу ходить на работу.
1: Только никому.
0: Особенно на работе.
1: Да, мы сохраним его.
2: Ну да, чтоб начальство не узнало.
1: Ну, я думаю, она много секретов знает про свою работу, но выдавать все, скорее всего, не будет.
0: Может, и про экономику еще.
1: Да, вот секрет, можно от тебя? Как экономить вообще? Вопрос к экономисту. Главное, от нас у нас не получается.
2: Как экономить? Ну, наверное, надо просчитывать.
0: Ага, спасибо.
3: Ага.
1: Вот где у нас не получается, да. Ага. У нас проблемы с просчетами. Ну, вернее, с просчетами как раз нет, с подсчетами бывают, да. Просчетов-то у нас много.
0: Ну что, просчета, надеюсь, никакого не будет в наших блюдах. Одно из них точно несъедобное, и тебе его нужно разгадать. Готово?
2: Да.
0: Ну, поехали.
3: Канилюра.
0: Канилюра. У меня сегодня Юйсян.
1: А у меня свеча. Вот так.
2: Как последняя?
1: Свеча. Есть ли у свечи какая-то съедобная фаза или нет?
3: Фаза?
0: Не, если ты голодный в целом.
3: Ну, а, кстати, вообще свечи съедобны.
1: Теоретически, да.
2: Ну, мне кажется, последняя.
0: Все-таки со свечей, думаешь, затык какой-то произошел, да?
2: Ну, почему-то да.
1: То есть это такая трехфазовая какая-то обманка, да? Типа свеча. Точно? Все просчитала?
2: Ну да.
1: Ну что ж, все, наш экономист посчитала и как-то себя обсчитала немножко, потому что, оказывается, есть съедобные свечи, представляете? Это фруктовый салат, популярный с 20-х по 60-е годы в США. Короче, кружок ананаса, из него торчит банан. А сверху в качестве вот пламени там какая-нибудь вот... земляничка, я так понимаю. Я вот смотрю сейчас на эту картинку, очень странно.
3: Можно еще кусочек мандаринки вставить, вот дольку. Вот
1: да,
3: это вообще красиво.
1: Долечку, и тогда такое двойное пламя будет. Да. Вот та же идея для салата. В общем, это съедобно и даже вроде вкусно.
3: И очень странно. Угу. 700 ровно 104. Давайте следующего слушателя поприветствуем в эфире. Возможно, он и будет нашим победителем. Доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Как тебя зовут?
4: Виктория.
3: Виктория, как настроение?
4: Хорошая.
3: Ой, у нас тоже хорошая. А, Виктория, у нас осталось два блюда. Это канилюра
0: и юйсян.
3: Что из этого
4: вкусней? Мне кажется,
3: канилюра —
4: это несъедобное.
3: Несъедобное?
0: А что это?
3: Не десерт никакой.
4: Нет, это что-то к архитектуре относится.
0: Опа, вот тебе и здравствуйте.
3: Действительно, вертикальный желобок на колонне.
0: Желобок?
3: Да.
1: Ну так что, абсолютно верно получается?
3: Да,
1: разобралась.
0: Ну а юйсян — это приправа в китайской кухне, все просто.
3: Очень просто, я думала машина.
0: Я тоже сначала.
1: Какая-то новая, да, китайская. Может быть, почему в честь приправы не назвать? В общем, мы вручаем вам с удовольствием с огромным сертификат в парикмахерскую «Трактор» ИП Вахрушев Павел Андреевич. «Трактор» заряжает стилем. Можно поймать свой момент в счастливые часы. С 10.00 до 14.00 по будням вам дарят выгодные цены на все виды стрижек. Парикмахерская «Трактор», 250 лет, Челябинска, 33. Прямо напротив Ледовой арены.
5: Реклама на радио «Континенталь». Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
6: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте домнаспартаке.рф или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Второй час утреннего шоу с утра по радио. Небеса хмурятся, но зато улыбки сияют в нашем эфире.
1: Как красиво сказала.
0: Да?
1: Я просто поддерживаю.
2: Просто случайно получилось, да, вообще.
0: Максимально. Я просто тут почитал литературу давеча, как говорится.
2: А я думал, ты уже вот так вдохновился комментами какими-то. У нас есть литературные красивые комменты, скажи?
0: Ну, давайте смотреть. Наверняка что-то найдется. В день тайных посланий мы придумываем, что бы вы написали ведущим с утра по радио. Ну, так, по секретику.
1: Сень, не спи, ты чувак.
2: Я пытаюсь проверить стихотворение. Да, вроде бы все адекватно. Давайте попробуем.
0: Давай.
2: По секрету вам скажу, вами очень дорожу. Ваш я знаю долго, долго. Умиляюсь от восторга. Утро каждое я с вами с заводными голосами. Настроение дарите и случайно не проспите. Вот такой так. Совет для нас.
0: Здравствуйте.
2: Есть такая опасность всегда у нас, но пока вроде бы все получается.
0: Угу. Трактор чемпион. Делайте ставки, пишет Александр.
1: Я бы, конечно. А по секрету скажу, что не хочу работать и не работаю. Пока, написала Анна.
2: Пока самый распространенный секрет в нашем эфире. Ну и Ольга пишет: по секрету, у меня появился бензин. Вот если что, да, вот Ольге в личку пишите.
1: Бензин.
2: Это уже не по секрету, да, вот. Чуть-чуть громче, да. Но Ольга очень тихо сказала, поэтому вот там в личку пишите, если что, договаривайтесь.
0: Ну, сейчас, кстати, выгодная темка, да? Если
1: бензин-то?
0: У кого-то завалялся бензин вдруг. Есть у кого-нибудь?
1: Канистра. Да нет, я вчера в шоке была. Люди, вы это, хорош. Вы чего творите-то?
0: Скупают канистрами, что происходит?
1: А, ну начинают вот это как ажиотаж искусственно создавать. Не надо, не надо там стоять в очереди до ночи. Пол первого вчера еду.
0: Так.
1: А они стоять в очереди.
0: Они стоять и стоять.
1: А с утра сегодня еду в 6:20, а они стоять. И даже кофе не купить, потому что там такая очередь, что думаешь, божечки.
2: А те же самые, ты кого-то узнала, нет, с вечера?
1: Ну, знаешь, это разные были заправки, возможно, разные люди. Но, в общем, не нужно панику сеять.
0: Конечно, максимально спокойно, на расслабончике делимся сегодня просто своими секретиками.
1: Нет, во-первых, извини, пожалуйста, но просто мы дадим же старт панике. Мы же всегда это делаем. Мы нагоняем, мы поскорей, ураган, всех снесет, бегите под укрытие. Мы самые главные паникеры, поэтому вы от нас услышите вот это вот добро, хоп, и паникуем. А пока не надо, все хорошо, все в порядке.
0: Все?
1: Теперь продолжай, Викей, вот это все.
2: Вы поняли, если услышите от нас добро, паникуйте. Вот, да, мы вам объяснили схему.
1: Только попробуй сегодня поставить сейчас добро.
0: Ни в коем случае.
2: Рано, рано.
0: Но не рано говорить о нашей группе ВКонтакте, vk.com/radiochell. О наших соцсетях мы вообще постоянно кричим, потому что они у нас одни из лучших вообще в стране, в мире, в галактике. Ну,
1: во вселенной.
0: Во вселенной, как
1: даже
0: минимум.
1: Не в галактике.
0: Возможно, даже в нескольких вселенных, мы пока не знаем.
1: Ну, потому что у них там ТГ нет.
0: Ну, конечно, естественно.
1: Вот. А и вообще-то нашего канала ВК, на минуточку, уже 1600, уже третий месяц 1600. Стабильность. А стабильность что? Признак мастерства.
0: Да.
1: 2К в ВК, ждем по-прежнему. Таков наш слоган, таков наш гимн на ближайшее время. Залетайте обязательно туда, подписывайтесь. А давайте туда сегодня что-нибудь секретное опубликуем.
0: Давайте.
1: Один секрет из жизни Тимона. Тимон, ты готов?
0: Нет. А почему я опять?
1: Ну все, увы. Это будет один секрет из жизни Тимона, поэтому обязательно подпишитесь.
2: Причем он даже не готов, поэтому будет эксклюзив. Ну что, S – сертификат, в L – лето. Правильно? ООО «Империя игр». Вот так. Это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: Паривит. Паривит.ру.
1: 8 час, а это традиции.
2: Которые давненько, к сожалению, не звучали в нашем.
1: Ну, какие новости, такие традиции, сами понимаете. Да. Хоккейный клуб «Трактор» объявил о ряде изменений в команде. И вот вы такие: ой, чего там, Гусева подписали, что происходит, что? А я вам скажу, обмен с московским «Динамо» действительно совершился. Столичный клуб получает права на нападающего Андрея Никонова.
2: А мы деньги.
1: А мы в обмен, да, на денежную компенсацию. Мы поговаривают, что 10 миллионов.
3: Продали человека просто?
1: Да.
3: Ничего
1: мы
3: себе.
1: Продаем бананы и людей. Шутим, не бананы. Ну, в общем, ладно, глупая шутка. Благодарим Андрея.
2: Антвея.
1: Что-то у меня с этим именем как-то трудности какие-то. Благодарим Андрея за самоотверженную игру в черно-белой форме и желаем успехов в дальнейшей карьере. Кому мы еще пожелаем успехов в дальнейшей карьере? Конечно, Егору Коршкову, который перебирает...
2: Не только с Андреем, да, проблема?
1: С Егором тоже, получается. Перебирается в Новосибирск. Егор Головнев продолжит же карьеру в Челябинске.
2: О, Егора на Егора поменяли, получается.
1: Конечно, Егор-то у нас из сибирских снайперов.
2: Но, МХЛ.
1: Это же Егор Коршков. Как будто бы тот, которого мы очень хотели заполучить. Который достаточно неплохо провел сезон. Посредственно, но неплохо. Ну, правда, у Егора было одно, вот я тебе говорила по ходу сезона даже об этом, один неоспоримый плюс. А он всегда бился до самого последнего. Всегда. И даже если счет 5-2 и 40 секунд остается до конца, он все равно едет и забивает эту третью шайбу, уменьшая разницу. И он молодец. Он не сдавался, в отличие от Джошуа Лива, который просто однажды уехал посредине игры. Его возвращали охранники, типа, игра продолжится, все, там кто-то забил на последней
3: дела
1: секунде.
3: Были у человека, ну что-то докопалось.
1: Ему просто было настолько...
3: Срочный звонок, я не знаю.
1: Ужас какой-то. Откуда? Из Уфы?
3: Да, это было смешно, конечно.
1: В общем, вот такой интересный обмен.
2: Ну подожди, дай шанс, что ты сразу начинаешь? Во-первых, я смотрю на Головнева, есть у него какой-то вайбик Шабанова, вот если честно, вот. Ну чисто визуально.
1: Просто чисто волосы.
2: Ну, видишь, что-то.
1: Так
2: ну,
1: и то они темные слишком для Шабанова.
2: Ну, смотри, во-первых, человечек 52 очка набрал, да, в прошлом сезоне МХЛ.
1: МХЛ, давай не будем забывать.
2: Ну и Шабанов не сразу строился.
1: Ну говорит. Так правильно, то есть мы обменяли Коршкова на то, чтобы пришел Егор в Челмет, или что?
2: Чтобы Головнев пришел и...
1: В Челмет.
2: Ну подожди.
1: Ну Шабанов же так пошел.
2: Ну, Шабанов тоже был в Челмете.
1: Так я же тебе и говорю, то есть мы обменяли человека из КХЛ на того, кто придет в
2: КХЛ. Ну это на будущее, ты смотри с перспективой. Я сейчас как будто бы агент Головнева.
1: Да.
2: Вы смотрите с перспективой, ребята.
3: В общем, что мы можем сказать? У Головнева очень хороший агент, судя по всему. Они смогли его продать и протолкнуть нам все-таки такой обмен.
2: Ну а вдруг? Ну четвертое звено сейчас как КХЛ сразу. Чипау.
3: Не, ну типа на перспективу берем человека, все понятно. А мы просто будем брать людей, похожих на Шабанова. Стараться, чтобы они проходили путь, похожий на Шабанова. И когда-нибудь это стрельнет, да? Такая тактика у нас теперь. Интересная идея.
1: Чекни на всякий случай рост Головнева.
2: Сейчас, а ты помнишь, сколько у Шабанова было?
1: Конечно.
2: Сколько?
1: 173.
3: У нее татуировка такая, да, вот где-нибудь.
1: Что?
3: 173 такая.
1: Синяя. Это просто мой рост, я запомнила.
3: Когда не забуду.
2: 183.
1: Ну, как будто бы мимо.
2: Ну, одна цифра.
1: Понятно, все. Что еще по новостям из интересного? Вот Степана Горбунова у нас продлили. Где твоя радость? Нападающий продлил соглашение до конца сезона 27-28.
3: Ликуем. Я считаю так.
1: Я ожидаю, конечно.
3: Не, ну если Тимон не может радость выдать, то выдадим радость, мы похлопаемся вместе.
1: Первый домашний матч у нас 15 сентября пройдет. Я не знаю, что еще рассказать. Где новости? Трактор, пожалуйста, мы ждем. Ребят, ну давайте уже как-то, ну все, ну уже июль скоро. Уже вот-вот на носу. Что, ты смеешься?
2: Нет, я просто хочу узнать, сколько еще команд из МХЛ мы растрясем в этом трансферном окне.
1: Да какая разница? Ну, ты же сказал, на перспективу работаем.
2: Не, на перспективу работаем.
1: Смотри, одно звено у нас точно есть.
2: Так, Головнев, подожди.
1: Нет, подожди, у нас есть Виталий Кравцов.
2: Так.
1: А? Крава в этом году всю команду как возьмет, как потащит. Да, Виталий? Ну, пожалуйста. Виталий Кравцов,
2: а потом... в центре кто, напомню, у нас?
1: У нас Григоренко есть.
2: Светлаков.
1: Светлаков. Ага, Светлаков, Григоренко, вот, ну, как будто бы уже вот... Звено есть.
2: Это уже плей-офф.
1: Плей-вей,
2: а давай состав Амура посмотрим. Там как будто бы сейчас даже получше.
1: Слушайте, ну Амура в этом году действительно неплохой состав.
2: А что творят-то вообще? Вот где трансферы все происходят. Я вообще в шоках.
1: Единственное, что не поняла, так это знаешь что? Зачем они отписали Дамира Шаймарданова?
2: Ну, а потом уже взяли вратаря какого-то.
1: Ну, так а зачем, если был Шаймарданов? Ну, хороший.
2: Ну, не знаю, может, он сказал, я не хочу у вас больше играть. Я думаю, он так вот разговаривает.
1: Так он же воспитанник. Хабаровского
2: клуба. Меня плохо воспитали, он сказал.
1: Это ты уже от себя чувствуешь, да?
3: Ваше воспитание, все вот из-за этого я такой. Подросток, теперь внезапно ему 13 лет.
2: Вообще, блин, убегу из дома, будете знать.
3: Ну, вообще...
1: Ну, убежал уже.
3: Туда многие хотят, да, убежать. С Дальнего Востока есть такое ощущение, да, вот. Но это непросто.
1: Да ладно вам, чего вы тоже-то?
2: Ну не, кстати, у Амура реально, я смотрю, собирается неплохой состав.
1: Да вот на данный момент как будто бы реально...
2: Конкурентоспособный.
1: Да, но нам конкурентоспособный.
2: Ну вы видели Адмирал, ну там ГГ. Адмирал ГГ.
1: Ну главное, чтоб Шулок был, что кто забивать будет.
2: Ну там вряд ли, вот и у Амура как будто шансики появляются. Сибирь тоже, там Лизенков остался, будет команду хорошую собирать. Вообще конкуренция жесткая будет.
1: Тигры идут за кубком, получается.
2: Ну что, Галенков, или как его?
1: Головнев.
2: Галентваген, давай, мы верим в тебя. Кто? Крава, Григоренко, Светлаков,
1: Головнев,
2: Головнев,
1: Горбунов,
2: Рыков, Рыкманов,
1: Рыкманов,
2: Горбунов,
1: Ральгизер,
2: Ральгизер.
1: Ты быстрее мы состав уже понасобирали.
2: Грозные пацаны собрались. Сейчас выстрелим. Сень, ликуем?
3: Да, ликуем. Все. А что остается? Да, вот. Ликуем и ждем, может быть, каких-то новостей.
1: Ну, слушайте, да, есть еще, конечно, новости. Одна очень грустная, одна очень веселая, возможно. Но пока все новости не подтверждены, говорить о них не будем, да? Но тем временем хоккейный клуб «Трактор» просто так поздравил сборную Норвегии с победой над Сенегалом. Вот такая вот новостюшка с утра прилетела. Ну, а сейчас прилетит от Сени. Ну, и не ликование, а погода, конечно.
0: Погода.
3: Мы ликуем и по поводу того, что плюс 16 в центре Челябинска. Облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Южный ветер. При грозах с порывами до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
7: Лариса, где выгодно купить «Джили»?
8: Отличный выбор. «Джили» можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые «Джили» от 2 579 990 рублей.
7: Построить маршрут.
8: Строю маршрут до «Джили» «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700 01 10.
7: Поехали в «Джили» «Планета Авто».

0: Ну что, попеределываем песенки вместе с вами, друзья, 700-104, звоните, выберем механику, познакомимся с вами, ну и засекретим ту самую песню, которую вам нужно будет разгадать, и после этого забрать чистейшей совестью подарки.
1: Сертификат Midpoint. И важно запомнить еще одну дату, 26 июня, а это получается уже ближайшая пятничка, день, когда магия чисел встретится с магией красоты. В танцевальном баре Midpoint на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли, атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint на Академика Королева 10. Бронь столов по номеру 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+, ООО «Джин».
0: Знакомство! Доброе утро!
2: Утро доброе.
3: Вам тоже плохо, да, немножко? Как зовут?
2: Мария.
3: Мария. Шокированная, я бы так.
0: Мария Шокировна?
3: Шокирована.
0: У тебя мать Шокирована?
2: Да.
3: Ой-ой-ой-ой-ой. Мария, во-первых, а не Марина.
0: Да. Мария, я сказал.
3: А ты...
0: Мария Шокирована.
3: А я думала, ты сказал Марина.
0: Подождите, если отец Шокир... Что, отчество Шокировна?
1: Ну да.
0: Прикол.
1: Самопроизвольно из головы вот так.
3: Сень, заряжай, пожалуйста.
1: Вдруг мелодия просто.
3: А я пока...
1: А песню мы не будем, да, угадывать уже нафиг, правильно? Вот. Вы поняли, что у нас Шакира, да? Вот. Как будто спалили, да?
3: А я пока просто фрукт, ну, клубника.
0: Короче. Вы поняли, поняли.
3: Да-да-да.
1: Этот, фруктовый сад у нас тут. Так,
0: а мы ведь не узнаем, если у Ксюши инсульт сегодня будет. Вот. Такая, ну, просто слова говорит. А, так, что, клубника у нее? У меня тогда будет брусника.
1: Брусника?
0: Вот брусника.
1: Давайте ежевика тогда, вот по ягодкам раз пошли.
3: Ну, а на ника не было ничего? Чего больше? Земляника.
0: Органика.
3: Черника.
1: У меня ежевика.
3: Ну это Вика, а не Ника.
1: Так, выбирай.
2: Клубник.
0: Клубник.
1: Клубник. Все-таки клубник.
0: Давай,
1: определились. Забрасываем.
0: Так-так-так, will, как говорится. Интересная, сложнючая механика.
1: Mm-hmm.
0: Мы взяли текст современной песни, популярнейшие. Даже, давай так скажем, припев исключительно. И убрали из него все, получается, гласные буквы. Остались только согласные. Вот так вот.
3: Это ужасно.
0: Это ужасно. Ксюше сейчас придется максимально размять свою дикцию для того, чтобы попытаться это прочитать.
1: Согласные, ужасные. Так мы назовем эту рубрику прямо сейчас.
0: Маша, если ты готова, начинаем.
2: Готова.
3: Я не готова. Вы меня спросили вообще. Поехали.
1: Давай, давай, давай, давай.
3: Кспнт. Т. Мы. Фнт. Брлнт. Н. Тсч. Крт. НС. МН. Н. РК. РСТ. В. НХ. КК. ШКЛТ. КСПНТ. Т. МЙ. ПНТ. Н. ТСЧ. КРТ. НС. МН. Н. РК. РСТ. В. НХ. КХ. КК. Там К лишнее, а КК. ШКЛД.
0: ШКЛД. Ну что, Мария? Что-то...
2: Ты мой бриллиант на 1000 карат.
0: Так. Допустим, что за песня?
1: Не исключено.
2: Я не помню, кто поет.
0: Да ладно, ну да ладно, ты же целую строчку назвала. Сейчас следующий слушатель победу заберет, заберет.
1: Не, ну ты можешь название, в принципе, сказать нам, и мы примем. Но надо его вспомнить. Вот до этого строчечку вспомни, и все будет хорошо.
0: Ну что, ну что, ну что, ну что, ну что?
2: Да не помню я название.
0: Эх. Маш, ну это долго уже нам звонят уже, просто линия раскалена, говорят, мы знаем, пожалуйста, возьмите трубочку. Доброе утро.
3: Доброе. Тем, кто это говорит сейчас, там в трубочку себе.
0: Привет.
3: Как тебя зовут?
4: Привет, меня зовут Ирина.
3: Ирина, угадала песню?
4: Экспонат.
3: А кто поет?
4: Бойко.
3: Мия Бойко, экспонат, ну абсолютно верно, но там вот это кспнт, ты мой фанат.
0: Но...
3: Нужно бриллианты на тысячи карт.
5: Ага.
3: Ну все понятно, все очень. А расты в них как шоколады. А растаю в них как шоколад.
5: Что?
3: Что?
0: Просто смешно.
3: Просто смешно, ну ладно.
1: Просто звучит прикольно, да. Трек обязательно послушаем, он еще позвучит у нас. Ну и интересные какие-то треки и танцы. Думаю, будут 26 июня, день, когда магия чисел встречается с магией красоты. И все это в Midpoint на Тополинке. Там состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы и горячие эмоции, авторские коктейли, атмосфера настоящего праздника. Midpoint на Академика Королева 10, бронь столов по номеру 220-49-48. 18+, ООО «Джин».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы, небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18, выше 0, днем в среду плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Континенталь».
9: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии –

0: Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
3: Привет! Ты уже идешь на Витасвита?
4: Конечно! Я была на прошлой Витасвита, и эту точно не пропущу.
3: Тем более в этот раз все пройдет в ресторане «Фонд культуры». Будет очень круто.
4: Тогда 7 июля встречаемся там. И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
5: Витасвита, 7 июля. Ресторан «Фонд культуры». Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
6: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну, давайте еще немножко поделимся секретиками. Вместе с вами, друзья, в день тайных посланий мы придумываем, чтобы вы написали ведущим утреннего шоу с утра по радио.
1: Так, чисто по секретику.
2: Так, секреты у нас из телеграм-канала от Игорька, а он много про нас знает, между прочим. Итак, Ксюша, на самом деле Ксения, представляете?
0: Опа.
2: Ксения, на самом деле Арсений. А Тимон вообще Коля! Вот так. Игорёк-то все про нас знает,
0: Откуда
2: я погляжу.
0: Вы узнали? Ё-моё.
2: Как он это узнал? Я вообще не знаю, мы же скрывали. Твой паспорт же в сейфе, никто же не знает.
3: Но даже ты.
0: Он же у вас в сейфе.
2: А мы никого туда не пускаем.
3: А Наталья написала: по секрету скажу, талонов к неврологу нет, будут в 7:30. Видимо, завтра уже.
0: Получается, да.
3: Да. А тут еще есть одно сообщение от Игоря. По секрету скажу, мне Ксения нравится.
0: Ну, во-первых, поздравляю.
3: Какая? Я думала...
0: Поздравляем, Игорь, поздравляем.
3: Напишите в личку.
2: Так, Игорь удалился, да, я понимаю, из телеграм-канала, нет?
3: Нет, подождите, мы не выяснили, какая Ксения.
0: Ну, кстати, да, может быть, другая.
3: 100%.
2: Выясняем. Ладно, пока не удалился, действительно, поэтому может быть другая. Тимон пьет безлактозное молоко. А молоки ест, лактозные. Вот такое обвинение прилетело здесь неожиданное от Игоря тоже.
0: Давайте я по секрету расскажу, ребята.
3: Он нет-нет, да и да.
0: Я уже даже безлактозное молоко не пью. Вообще никакое молоко не пью.
2: Как с молоками обстоит дела? Всех же очень интересует, ты
0: я
2: же понимаешь.
0: Я перестал есть.
2: Да ладно.
0: Да.
2: Они закончились просто.
0: Да.
2: Сейчас будут еще, и ты возобновишь.
0: Сейчас сезон молок будет опять.
2: Есть такой.
0: Молоки зовут.
3: Ужасно.
2: А ведь у него такое, возможно, действительно бывает. Его куда-то зовут Молоки. Чувствую, Молоки меня куда-то зовут.
3: О, Екатерина пишет: по секрету вам скажу, арбуз больше холодца люблю. Ну, это лайк, конечно.
2: А и то, и другое с хлебом или нет? Там тоже выбирайте. Разные рецепты бывают. По секрету скажу.
3: Ребят!
2: Ага.
3: А вы видели?
2: Смотря что.
3: Ну, стих.
2: Да, еще один, я один читал уже.
3: Большой, длинный.
2: От Владимира который?
3: Про инфаркт, да. Можно?
0: Видели, да, давай читай.
3: Можно, Сень, или ты
0: о,
3: там...
0: О, Сень, а давай, наруби бито, как Ксюша зачитает.
3: О, давай, в
2: немного
3: стиле
2: хэпа.
0: Йоу, хэпчика вам навалим.
3: Помнишь, как он в тот раз очень быстро бит включил? Вот
0: сейчас
3: там, ничего себе. Что за ручки? Самые быстрые ручки на Южном Урале. Ау. Ага, ага. Я, правда, не читала его полностью. По секрету вам скажу, до инфаркта довели. В прошлогоднем декабре, когда все к вам на ДР попали.
0: Просто
3: там...
0: так.
3: Просто так.
0: Просто так.
3: Ну, а я не так, не сяк.
0: Да, ну, а я вообще не так, не сяк.

0: в духе, темпе и ритме. Вот в этом?
1: Супер, да, вот.
0: Пикет против нас создавал человечество.
1: Надо было за нас пикет создавать, и все, и пригласы были бы твои. Чуть-чуть ты там ошибся, вот, в самом конце.
2: Да, Ксюша скилл потеряла, конечно, вот, с тех пор, как мы закончили Рако Макафо игру.
1: Рэп-карьеру вашу совместно.
0: Рэп-карьеру.
1: Уже не то, конечно, чувствуется, да.
0: Ой, Тимош, успокойся.
2: Да я и не напрягался уже.
1: Ладно, ребят, давайте, пока мы скилл не потеряли.
0: Это что? О, это Шакира же!
1: Это мы еще помним, как делать.
0: Тимош, жги.
1: Разгоняем дождливую погоду, давайте. Немного солнышка прямо сейчас в эфире радио «Континенталь».

0: А вы тоже меня слышите?
1: Нет.
0: Тимош, давай.
2: Лавэ, лавэ, лавэ.
1: Очень бы хотелось. Призываем.
0: А больше слов не знаем, да?
2: Я только лавэ, лавэ знаю.
1: Game over. Хотел лавэ, но game over.
2: Тимати.
0: Тимати?
2: Что-то про Тимати.
0: Где-то здесь.
1: И диджей Ли должен быть тогда, это из тех времен.
2: Слушаем дальше.

0: Тут-тут квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся каждую пятницу в 19.00 в ресторане «Брудершафт». 12 июня игра по всем эпохам и направлениям. 19 июня тематика «Только припевы любимых хитов». 26 июня легендарный формат «Верните мой 2007». Расписание и регистрация в группе ВКонтакте. Тут-тут квиз в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
3: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
2: Акция 10-10-10 от застройщиков ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
5: 26-06-26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar-midpoint.ru. 18+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

конечной двери нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: 700-104. Новая неделя, новый звук, друзья. В прошлый раз вы смогли таки разгадать ту самую лебедку, да, как там она? Стальной канат у нас он был и принес вам, между прочим, 8-9 бутылей воды.
1: Ну, точно до 10 мы не добрались.
0: Ну, чуть-чуть, да, не добрались. Да. До
1: было 8, по-моему.
0: Сегодня вновь начинаем копить, друзья. Одна бутыль воды и один сертификат от Ниагары.
1: Да, все это ООО «Национальная водная компания Ниагара». Ну, и мы уверены, что вы хотите пить качественную воду и при этом еще и экономить. И это, возможно, весь июнь в магазине самообслуживания Ниагара на улице Чичерина 5В. Вода Ниагара 19 литров будет стоить всего 199 рублей. А если вы придете в магазин впервые, получите скидку 50% на первую покупку. Позаботьтесь о себе и близких без лишних затрат. Вас ждут в Ниагара на Чичерина 5В.
0: Ну а сейчас вас ждут в прямом эфире Радио Континенталь 700-104. Напомню еще раз, доброе утро. Привет-привет. Кто самый смелый, ловкий, умелый будет первым человеком, который послушает наш новехонький звучок? Привет.
2: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Наталья.
0: Наталья. Рассказывай, Наталья, что новенького?
2: Ну ничего, работаю. Почему-то сегодня грустненько из-за дождя, а так все хорошо.
0: Сильно грустненько прям? Или какие-то шансики есть?
2: Но вы спасаете.
0: А, мы спасаем.
1: Мы стараемся.
0: Мы спасатели, мы как Чип и Дейл. Мы всегда спешим на помощь. Когда
1: ну, как будто работать в жару тоже такое себе, да? Поэтому, в принципе, дождь именно в работе-то не должен мешать.
0: Философ.
2: Да. Угу.
0: Наш да. Сеньк.
1: Философский звук. Или нет?
0: Возможно.
1: Не будем подсказывать, какой он. Давайте все вместе его слушать.
0: И вот сейчас он появится в нашем эфире.
1: Давайте-ка еще разочек. Вот такой.
0: Там даже некие подсказочки есть.
2: В телевизоре старом пропал, вот он как бы шуршит.
1: Ага, и пытаемся его переключать.
0: Шурш, да. Звука телевизора
1: шурш,
0: старого, да?
1: Все, шурш принят, шурша больше нет. Это действительно не то.
3: А можно спеть? Я хотела, зачем я спросила? Надо всегда просто петь.
0: Нет больше шурша. Хотела очень спеть, наша Ксюша.
3: Красиво. Доброе утро. Сень, чё сидишь-то? Задумался.
0: Ну, по красоте соскучился. Я, видишь, красиво пою сегодня. Доброе утро.
1: Нет, она говорит, что могла бы красиво.
0: Приветики.
4: Доброе утро.
3: Приятного аппетита. Как тебя зовут?
4: Александр.
3: Александр, я знала. Александр не декан.
4: Не декан, да.
3: Не декан,
4: юрист.
0: Юрист.
3: А, юрист.
0: А вот когда выбор стоит, юрист или флорист? Вот почему выбор на юриста всегда? Или такого не было в вашей жизни?
4: Такого не было.
3: А какое было?
4: Историк и юрист.
0: Так это же одно и то же.
3: Александр, что? Нет, вообще разные.
0: Но юристам сильно нужна история.
4: Да.
0: Ну, по крайней мере, пока не учатся.
3: Так вот, а почему не выбрали исторический?
4: Первое высшее историческое.
0: О, начинаются вот эти люди с семью высшими образованиями.
3: Да-да-да-да. Это мое любимое высшее.
0: Ну что, Александр?
3: Так, ладно, к звуку.
1: Еще раз послушаем?
0: Давай-давай.
4: Да, в телефоне хочу услышать.
1: Ты услышал это в телефоне.
4: Звук баллончика краски.
1: Ага.
3: Так легко прям.
4: Вот
1: да. Так вот на стену, оп, и что-то граффити. Но нет, не оно.
0: Что-то на граффитили. Нет, к сожалению, это не та история. Мы переходим к следующему слушателю. Доброе утречко.
3: Доброе утро.
5: Доброе,
0: доброе, доброе.
3: Выключаем приемник, отходим от него подальше. Приемник. Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
5: Наталья.
3: Наталья, как настроение?
5: Ой, чудесное.
3: О, правда?
5: Да.
3: Класс. А с чем это связано?
5: Не знаю. Раненько утро стала ездить в магазин, еду обратно.
3: Что за магазины такие ранние?
5: Прячусь дома.
3: Понятно.
5: Не буду дома сегодня.
3: Ну, действительно кайфово. А что по звуку?
0: А, ну ладно.
5: А по звуку, мне кажется, это колеса качать.
0: Качать колеса?
5: Или когда...
3: Звук качать колеса.
1: Не надо. Звук качать колеса. Все. Качает наш звук. И это действительно так, но это не колеса.
0: Не колеса. И уже завтра 2 бутыли воды, 2 сертификата от Ниагары будут у нас на кону. Так что, друзья, давайте еще раз вам, чтобы вы как-то смогли ваши ушки вот это вот запомнить и подумать.
3: Послушаем.
0: Покумекать, да.
1: Вот такая загадка музыкальная для вас. Уже на завтра получается. Тем временем сегодня что можно сделать? Присоединиться к программе «Амбассадор Ниагара». Уже более 200 клиентов заработали себе бонусы. Приглашайте друзей в приложении «Ниагара» по своему промокоду и получайте 250 бонусов за каждого, кто сделает покупку. Ваш друг Доша получит 250 бонусов, а за каждого 10-го – супербонус плюс 1000. Оплачивайте бонусом до 100% покупки. Подробности на сайте Ниагара 74.ру в разделе «Акции». Ниагара!

0: Только 26 июня в Светофоре. Свинина на кости охлажденная. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

кристалл. Типа того, что я видел где-то там во снах. Я бы до тебя дошел, но я устал. Встал один на Яузе между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память. Удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново, и нас не спалят.

0: всем мокренькие приветы, кто только что подключился к радио «Континенталь».
1: Мокренькие приветики. Такие вот они у нас сегодня.
0: Да, сегодня у нас какое-то дождевое безумие очередное на Южном Урале. Мы всех приветствуем. Друзья, это утреннее шоу «С утра по радио». День тайных посланий.
1: У нас здесь очередное безумие, на этот раз оно дождевое. Давайте так это обозначим. И тайные послания от вас какие-то нам сегодня летят. Вот что по секрету сказать ведущим «С утра по радио».
0: Итак, на самом деле, пишет Равиль, пирожная картошка вовсе не картошка.
1: Чан-чан-чан. Да. Шокирующие новости, да, мы слыхали об этом. Угу.
0: Арин пишет: если я выиграю билеты в лето, то пойдем вместе. Кто со мной? Вот, пожалуйста, накидывайтесь, вдруг она реально выиграет.
1: Так, интересное замечание от Поли. Дольше всех живут те люди, которые больше всех праздновали свой день рождения. Получается, ты больше празднуешь и больше радуешься, правильно? И поэтому у тебя все отлично.
0: Логика,
1: каким-то эмоциональным
0: логика.
1: Фоном. Вот. Психосоматика, все дела, здоровье улучшается. Мы так это себе видим.
0: От Элины вариант. По секрету вам скажу, шоу очень я люблю, но хотелось бы поспать и так рано не вставать. Сижу, зеваю, кофе пью, тихонько Шакирину песню пою. Наве, наве, наве, пойду поем еще пюре.
1: Вот такая рифма у нас, да?
0: Хорошая.
1: Да, пюре, лаве. Мы продолжаем рифмовать Шакиру на что-нибудь. Кстати, в конце этого часа тоже будем этим заниматься. Кстати, секрет от Поли. Говорят, что лето за окном не настоящее. Представляете?
0: Нам нравится.
1: Это, ну, мы в городе, да, мы работаем. Поэтому я думаю, что всем, кто сейчас где-то в помещениях работает, всем супер.
0: Конечно, нам вот эта жара ваша не нужна. Мы тут, знаете ли, не в Турции, не в Таиландах.
1: А если вы работаете на улице, а не в помещении, то, может, вы вообще не работаете. Сейчас чилите, но... и тоже у вас сплошные плюсы.
0: Ну что, будем эти плюсы как-то пытаться преобразовать в подарки, что ли, в течение еще целого часа вместе с нами. 700-104 набирайте на играх различных, группу ВК не забывайте, vk.com/radiochill для того, чтобы присылать ваши сообщения. Также есть телеграм-канал, мощнейший радио «Континенталь», он так и называется, но и не менее мощнейший канал ВК. Между прочим, многие не знают, как его найти. Заходите в группу ВКонтакте, там справа вверху есть кнопочка «Перейти в канал».
2: Подожди, не вижу. Ты так быстро, давай помедленнее. Его действительно сложно найти.
0: Да.
2: Но и сложно потерять.
0: Опять же. Все, зашли в группу ВК, пожалуйста.
2: В группу зашли, дальше куда?
0: Видим шикарную сверху нашу аватарочку. Слушай «С утра по радио». Все по будням, 7 до 10.
2: А, это я на своей странице.
0: Подожди. Три наших лица шикарных, вот измазанных в зубной пасте. И прям под нами справа вот так вот перейти в канал, пожалуйста.
2: Переходим. А там 1,6, а нам надо 2К в ВК.
0: Но?
2: Ну как же быть?
0: Ну, ребят, ну заходите, подписывайтесь.
2: Ну вы чего, ну ждите. А еще я хочу сейчас прям сделать обращение.
0: Итак,
2: ко всем... Да, так, давай, оглашай.
0: Прямо сейчас вы прослушаете обращение от ведущей утреннего шоу «С утра по радио» Ксении Савушкиной. Всем тишина!
1: Так, глашатай кончился. Все хорошо, это было последнее, что он на сегодня сделал.
0: Он упал.
1: Давай, было мощно.
0: Со скалы.
1: Так заорал, что упал.
0: Тишина!
2: Кошмар какой. А для всех тех, кто слушает нас прямо сейчас в Яндекс.Радио. Представляешь, я даже вижу количество человек, но там все видят на самом деле. А, поэтому все вот эти люди, смотрите, там есть такая штучка, плашка с реакциями. Там можно поставить палец вверх, аплодисменты, всем продемонстрируй.
1: Ну-ка вот так можно сделать, например.
2: Ликуем. И сердечки. А еще смайлик смеющийся. Когда мы шутим, можно смеющийся смайлик. Вот. Когда вы нас любите, можно сердечко нам отправлять. Когда Сеня пошутил, аплодисменты продемонстрируй, Сеня.
0: Браво, все. Браво, Сеня, браво.
2: А когда Тимон пошутил, то палец вверх, вот, пожалуйста. Все.
0: Нет звука пальца вверх, простите.
1: А я сейчас сделал.
2: Вот такой. Все, поэтому все вот эти 50 слушателей, сейчас, которые онлайн там сидят, давайте нажмем дружную кнопочку. Я выбираю аплодисменты для Арсения. Тимон, ты что выбираешь?
0: Я палец вверх, конечно, выбираю.
2: Для себя сам?
0: Для себя.
2: Сень.
1: Давайте сердечки.
2: Сердечки. Все, поехали. Нажимаем. Полетели реакции. И нам приятно, и вам хорошо.
1: Мы заказ оформили свой, да.
2: Да. Это наши пожелания вам.
1: Ну и что? Дня. Вот здесь поступала информация, что лето не настоящее, а где оно всегда настоящее? Вот лето, так это и называется. О, Империя Игр, а это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукла» возвращается спектакль «Про маленького Ослика».
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, Черри, Черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
4: «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10.
5: Ну и давайте. 7-7-7.
6: Не давай, не давай. Нет, рано.
5: Так.
6: У нас по-прежнему 1,6 ВК.
5: Угу.
6: Ну, мы не знаем. Мы, конечно, мы это все, это все.
7: Мы это все схаваем, конечно.
5: Как будто это не новость, я вам так скажу.
6: Да.
7: А, Сень, ты про Южноуральск обещал новости.
6: Давай, жги.
5: Я анонсировал заранее, а ты, между прочим, многое скрывал о Южноуральске от нас. Мы не знали, что там есть реликтовый бор. Давайте начнем с этого.
6: В смысле? Он же рассказывал, как в детстве терялся там.
5: А он был реликтовый?
7: В реликтах.
5: В реликтах прямо, да, посреди реликтов. А там есть, внутри этого бора прямо, парк культуры и отдыха.
7: Есть.
5: Вот так. Это вот прям как у нас в Челябинске, да? То есть, получается, Гагарина плавно...
7: Ну, прям как у нас в Челябинске.
5: Плавно уходит в бор. Вот.
7: Там, да, заходишь, сначала аттракциончики, а потом лес дальше. Угу. Пофигачил в лес.
5: Что-то знакомое, да, для всех уральцев.
7: Там даже тропа, думаю... есть, я тебе больше скажу. Она
5: тропа?
7: Небольшая.
5: Она ведет,
6: эко.
5: Она ведет эко в Челябинск, тропа. Да? Ты по ней же прошел.
6: Небольшая тропа.
5: Небольшая.
6: До Челябинска.
5: Чуть-чуть там паре мест свернуть, да, нормально, и окажешься в Челябинске.
7: Скорее по направлению куда-то в Златоуст туда ведет.
5: А, ты первые пару раз обжегся, да, на этом?
7: Да, Златоуст тогда был горяч в те времена.
5: Итак, в общем, в этом парке культуры и отдыха в реликтовом бару масштабное благоустройство уже устраивают. Вот прямо оно там идет вовсю. Так что если вдруг приедешь на лето куда-то домой, то его можешь узреть. Проект был признан, между прочим, лучшим на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Итак, общественное пространство решили разделить на 4 зоны аж. Представляешь?
7: Да что творят вообще?
5: Там может появиться скейт-парк, фуд-корт и площадь с мобильной сценой.
6: Вот с таким лицом сейчас в Южноуральске все сидят, как Тимон.
5: Что эти слова значат такие?
7: Ну, я тебе так скажу, в мои времена скейтеры были не в почете.
5: Кстати, да, они были не очень в моде вот в нашем детстве. Нет, а сейчас там, опять они катаются.
6: Как много... в твоем детстве сеть скейтеров не было, еще чего-то обманываешь.
5: В моем как раз они были, но они уже вот отошли все. У меня даже был скейт от кого-то подаренный, от ребят постарше. Но мне уже как-то было обломно на нем ездить, да, в 90-е. Да, да, вот типа в 80-е, типа было модно ездить на скейте.
6: Есть постарше.
5: Существует, да. Я сам был в шоке, я сам сначала думаю, вы откуда? Вот такой.
7: Вы на валюту выменивали же, правильно? Вот это вот. Бегали по...
5: Ты знаешь, а может быть, я не знаю, чем там люди занимались, но на нем что-то было написано по-английски, да, по-американски, скорее всего, даже.
7: Типа ты тогда променял лучшую виниловую пластинку на скейт.
6: На ваучеры.
5: Да, ваучер, я за ваучеров. Да нет, мне отдали его, просто он никому не был нужен. Все, человек вырос и поехал дальше в жизнь. Тогда люди вырастали.
6: Как он поехал, если отдал тебе скейт?
5: Вот, тогда люди вырастали, понимаешь? Тогда люди типа катались на скейтах или на самокатах типа до 13, а потом их кому-то отдавали другим людям. Сейчас больше так не делают. Сейчас люди катаются в Талово просто.
7: Не, он тогда за валюту поехал.
5: Ну, чего только тогда за валюту, знаешь, не готовы были сделать. И поехать могли.
6: Ой, Сеня, Сеня.
7: Так, вернемся в Южноуральск. Давайте.
6: Давай.
5: Итак. Так, это я сказал, значит, скейт-парк, да. Все, мы разобрались.
6: Фуд-корт.
5: Есть какие-то комментарии к фуд-корту? Нет?
6: Абсолютно никаких.
5: Мобильная сцена, вот. Рабочие завершают прокладку коммуникаций там, представляете? На площадке «Сердце Бора» есть и такая. Сделали детскую, значит, аттракционы начали делать. Установили установку игрового комплекса «Древо». Будет там такой. Какое-то огромное дерево. Прикольно. Разработан эскиз скульптуры «Хранитель леса». Вот так она будет называться.
6: Ой, пожалуйста, хоть бы она с лицом Тимона была.
5: Было бы прикольно, кстати, мне кажется, ему пойдет. Так, где наши нейросетевики, пожалуйста?
7: Тимон... «Хранитель леса».
5: Тимон Леший, прямо сейчас, да. Давайте-ка такой промпт вобьем и посмотрим, что там может быть.
6: И еще раз, просто небольшая рекламная вставочка. Телеграм-канал «Радио Континенталь» хороший, но вы еще не были на канале ВК. Обязательно заходите. Спасибо. И подписывайтесь.
5: Чем там все укладывают, будет еще удобная сеть тропинок, там брусчатку сейчас кладут.
6: Это не на канале, это в Южноуральске.
5: Да там у нас все лучше и лучше тоже, уже почти брусчатку уложили. А зимой мы планируем заливать каток, конечно же, в нашем телеграм-канале. Да, такое тоже будет, ну и в Южноуральске тоже такие планы. Вот, масштабное благоустройство.
6: Может, ты вернешься все-таки, а?
7: Я уже думаю над этим.
6: Да, давай, не надо думать.
7: А что, взять небольшой домик в Южноуральске? На такси там тратить.
5: А зачем? У тебя там древо есть, ты можешь в нем жить прямо.
7: Кстати.
5: Между прочим, да, специально
6: для тебя.
5: Подожди,
6: ну а что, у тебя там домика не осталось?
7: Ну, у меня нет.
6: Нет?
7: Ну, типа, ну, там можно домик взять по цене квартиры в Челябинске спокойно. Вообще, прям, типа, дом.
6: Так возьми.
7: Пожалуйста, не тебе...
6: И поезжай.
7: Ну, все. Тогда.
6: Когда электричка следующая?
7: Ну, вот я думаю, я еще несколько лет попытаюсь что-то сделать в Челябинске, но потом на старый след приеду рыбачить в Южноуральск.
6: Делать. Сень, а ты почему еще не едешь к местам, к истокам?
5: Я,
6: так
5: ты знаешь, какой из меня рыбак, поэтому нет, это все не мое. Ну и в Южноуральске не был никогда. Вот Тимон просто... съездит, возьмет нам домик и позовет нас с тобой. Вот это будет
6: нормально. Ага, ты когда нас на дачу позовешь, а?
5: Поехали, сейчас самая погодка.
6: Ты посмотри, какой гад.
7: Вообще.
6: А мы ведь, а мы согласимся, Сень. Вот что будешь делать?
5: Поехали после эфира сейчас. Только когда у меня сегодня работа заканчивается? Ну, часов 8 вечера, давайте, поехали.
7: Да у меня примерно так.
5: Ну
7: давай,
5: вот, да.
7: Давай, 7, 8 вечера.
5: Погнали.
6: Все, 8 встречаемся.
7: Ночую на твоей даче.
5: Все, а с утра все в эфир. Такой план.
6: Night party? Прости.
7: Night party.
6: Ночная вечеринка.
7: Some weather.
6: Погода.
1: Погода.
5: Итак, плюс 15 в центре Челябинска. Облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами даже ливни, грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 20-25.
1: Реклама на радио «Континенталь».
8: Вау, они уже в городе.
1: Да, современные и динамичные кроссоверы G-Tour в наличии в Регинос на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный G-Tour Dashing или брутальный G-Tour T1? Решать тебе. Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой G-Tour в Регинос. Звони 211-0387. Приезжай. Свердловский тракт 5R. 10 квартир, 10 дней. Скидка 10%. Это не случайность. Это акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Количество квартир ограничено. Позвоните сегодня. 236-45. Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните. 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске, на площади Революции. Старт в 12, выступление звезд, встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
10: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
11: А дети?
10: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
11: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
10: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 7-300-751. Сайт nk174.ru.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.
12: Знаешь, давно хотел тебе сказать.
13: Ты

0: говорит, решай, хит или не хит.
1: Та самая рубрика, в которой мы знакомим вас с новыми треками. А вы решаете, хит это или не хит. Ну, по крайней мере, в будущем. Вот такие мы хитовые гадалки здесь.
2: Ну, решаете-то вы в настоящем, а вот станет ли трек будущим хитом, мы узнаем все вместе. Так, во-первых, мы заходим. Сегодня только там принимаем сообщения. На канал Радио Континенталь. Где этот канал, спросите вы? А Тимон вас отправит.
1: А я вас отправлю в группу ВК vk.com/radiochill. Ну или в поиске сообществ пишите Радио Континенталь. Мы там верифицированные, на секундочку, сообщество официальное вполне себе.
3: Мы там с тобой не просто верифицированные, мы с тобой даже улучшенные, апгрейженные. Я вот сейчас зашел туда. Красавцы.
1: Кто нас апгрейдил?
3: Ну, не будем уточнять. Модельеры, давай так. Модельеры. Это же не нейросеть, да. Нам прям привезли костюмчики.
1: Так, окей. Значит, смотрите, там под нашей аватаркой, которая сверху, есть право перейти в канал. Вот так вот, пожалуйста, переходите, подписывайтесь на него, и там пишите, хит это или не хит. А там какой-то постец ты сейчас, да, запустишь?
2: Конечно.
1: Ну, скажешь, когда, да?
2: Вот сейчас.
1: Вот через сколько?
2: Вот сейчас уже все.
1: Все уже?
2: Да.
3: Да это же постец. Круто.
1: О, вылетел. Да, мне тоже пришло.
2: Все, вылетел. А это значит, вам пора заходить туда и обязательно писать нам под этим постом, хит или не хит. А трек, что звучит в эфире, это песня... Па-ба-ба-бам-па-бам! Мота!
3: Да, он в последнее время прям хитмейкер у нас.
2: Еее! И называется он мощно.
3: In the club.
2: Club.
3: Yeah.
2: Вот так. Давайте послушаем и, ну, насладимся летним вайбом.

0: не хит. Ну что, лайтово потанцевали с Мотом, да? Последние несколько недель под Шаде, вот это все тихо в темноте. А теперь врываемся в клуб прямо, тут бит прямо серьезный.
1: Не, битец отличнейший, прям такой жирнючий, вкусный прям. Ай, сюда его давайте в мою тарелочку. Ну или в ушки, лучше в ушки. Так, ну что, смотрите, значит, мы собираем комменты в нашем канале в ВК. Там их, кстати, очень много. 7 штук целых. Mm-hmm. Так, Элин написала, мод последнее время качает прям так и хочется зажечь под нее, под него.
2: А мне хочется тебе сказать, вот ты смеешься, 7 комментов, между прочим, а это на 7 комментов больше, чем обычно.
1: Ну нет, а...
2: Так что давай тут не смейся, а всех остальных призываем ставить еще и реакции. Так, значит, ну нет же, нет, не хит, пишет Станислав. Станислав, у вас все не хит, мы уже поняли.
0: А ты просила его реакции, он поставил тебе реакции, поэтому кстати. Реакции бывают разные, да.
2: Серьезно?
0: Владимир где? Тоже
2: я
0: говорит.
2: Я не вижу ни одной реакции, Сень.
0: Ну вот у него сразу после сообщения, вот сколько тут.
2: Нет, я вижу 2 сердечка, 1 огонь. Классно же.
1: На тебе еще огонь.
2: 2 огня, 2 сердца.
0: Он еще извиняется за свои реакции, понятно. Так, Антон тоже говорит не хит, и Владимир говорит не хит. Вот какие-то у нас здесь ребятки агрессивные собрались у нас в этом самом нашем канале ВК.
2: Но ВК, кстати, славится своей агрессией, если честно, я вам так скажу.
0: Нам там самое место, да?
2: Вот в телеге мне смерти никогда не желали, только ВК, только ВК.
1: Ну ничего, все впереди. Не переживай.
0: Так, давайте.
2: Какое-то неприятное.
0: Быстренько заглянем все-таки в ТГшку в нашу.
2: Ну, подожди, нет, мы сегодня читаем только из ВК.
0: Тут я вот... думал, может, здесь попозитивнее просто.
2: Ольга написала
0: будет.
2: Средненько, но хорошо.
0: А, вот позитив.
2: Вот
0: все,
2: позитив.
0: Отлично,
2: смотри,
0: поймали.
2: 100% хит, 4 огня, 1 сердце. Да вы чего? Там уже просто все в восторге.
0: Угу. Но... Они уже пишут нам здесь. Мы так как не читаем, они пишут в ТГ тоже все не в восторге. Вот если что, сообщают нам, потому что мы туда не заходим специально.
2: А мы туда поэтому и не заходим.
0: Да. Держите нас в курсе, да, ребят, что да. там у нас творится.
2: Не знаю, что сказать. В целом звучит круто. По-летнему нормально.
1: Но все равно это как будто бы не тот Интоклаб, да, который... Ой, который мы знаем, мы помним, который мы все вместе напевали.
0: Вот
2: а
0: такой?
2: Вот если нам в ВК в канале. Сень, рано, конечно, ну ладно.
1: Нормально, нормально.
2: Я вижу время, хорошо.
1: Вот это Интоклаб, ребят.
2: Даже сказать нечего. Вот на этот трек давайте-ка реакцию.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, дожди, местами грозы, небольшой юго-западный ветер. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20, в Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, кратковременные дожди. Ночью 13-18, выше 0, днем в среду плюс 19-24.
0: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.

0: Тур на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в планете авто от 2 миллионов 39 900 рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, посекретничаем еще немножко. В день тайных посланий мы придумываем, чтобы вы написали ведущим с утра по радио по секрету.
1: Такого вот тайного, такого секретного, такого.
0: Как Санта.
1: Угу. Кстати, да. Вы видели вообще, как много комментов у нас? 22.
2: 22 уже?
0: Это в канале ВК, если что, ребят.
2: Только что было 17.
1: Чат надо назвать, кому маленько за 30, Илина написала.
0: Да, спасибо 50 Cent.
1: У вас случайно продажи не завалялись?
0: А может быть, устроим ностальджи какой-то сегодня?
2: Продиджи, ностальджи.
1: Шею заклинило, головой докачался под бит.
0: Ну, мы подумаем, ребят. Пишите комментарии, кто за продиджи, там что-нибудь, может быть.
1: Даже Антон нам написал, между прочим. Антон нам, ну, просто он никогда нам не писал раньше, мы не видели такого еще.
0: Реально?
1: Антона, да.
0: Обалдеть.
1: Вот это да, а реакции все равно не ставят, и все равно 1,6, а нам надо 2К в ВК.
0: Угу.
1: Вы понимаете, нам сказали, план нужно выполнять, ребят. Я вам говорю.
0: Так, ну давайте немножко посекретничаем. Марина пишет нам, по секрету скажу, где можно в 95-м заправиться без очереди.
1: Везде, если вы не будете создавать очереди, пожалуйста, остановитесь. Я напомню, что не нужно.

0: Нужно создавать искусственно ажиотаж, пока бензин есть. Куда вы собрались ехать? Вот куда? Сеня, ну-ка ответь мне, быстро.
1: Я никуда.
0: Вот видите, он поступает правильно.
1: Сижу, работаю на Континентале, да, вот так и делайте. Сидите, работайте, и тогда ажиотажа не будет. Логично.
2: А, Катя пишет: по секрету скажу, грибы собираете солить люблю, зимой достану баночку одну и картошки наварю.
0: С картошечкой,
1: вкуснятина,
0: грибочки.
1: Да.
0: Не ем такое.
2: Почему?
0: Так, ну я грибы не люблю же.
2: Не любишь? А ты какие пробовал?
0: Ну, вот эти скользкие.
1: А типа если с хлебом?
0: Ну, они все же неприятные.
1: Ты же арбуз с хлебом ешь. Почему грибы с хлебом не поесть?
0: Потому что это невкусно, Сеня. Арбуз с хлебом — это десерт. Это, понимаешь, так. Это роскошь. Ну, это не, что-то на грани.
1: Не все десерты, знаешь. Перед десертом надо основное блюдо, а это грибы с хлебом. Просто, ну, предложение.
0: Я нет. Только грузди вот эти, которые, ну, не такие
1: сухонькие.
0: Скользкие. Да.
1: Да, я
2: грузди
1: понял.
2: Топ, да. Которые... Я наоборот люблю скользкие, они с картошечкой вообще шикарно.
1: Да, это супер, да. Не, ну ты откинь на салфеточку просто. Вот на эту.
0: Я и откидываю обычно, если вижу грибы, сразу откидываю на салфеточку.
1: Не всегда попадаю на салфеточку, потому что далеко откидываю, да, куда-то в другую комнату.
0: Ну, либо в кого-то откидываю.
1: Да, такое, кстати, бывает.
0: Очень, кстати, здорово, когда ты вот с человеком подходишь, вот это вот. Ты сидишь, ешь и такая: я вот люблю огурчики. А он такой: а я помидорчики. Вот тебе салатик съеден. Ну, то есть вы понимаете, о чем я? Тимон, перестань так на меня смотреть. Ну, просто мужчина в доме должен, чтобы доедать.
3: Что? Мы что, какие-то свиньи тебе или
0: да
3: что?
0: Да ты просто, ты... Он всегда думает, что это не так.
2: Это
0: вот
2: не
0: женщина
2: так.
0: Шла, конфетку он откусила, невкусно. Пойду мужу отдам. И все, и ты ешь.
2: Но если он непривередливый муж, как я, например. Я не буду вообще доедать то, что больше дня стоит в холодильнике.
0: Ну, это ты просто неправильный мужчина.
1: Это ты просто не знаешь, сколько у тебя все стоит в холодильнике, да?
2: Не, я прекрасно знаю все чуть до
1: минуты. Ты там наклеиваешь какие-то эти?
2: У меня все как в ресторанах лучших. Маркировочки, вот это все.
0: А, Ксюша, не закапывай себя. Да ладно вам, все девочки так делают. Перестаньте, это правда. А если что-то испортилось в холодильнике, как проверить?
1: Ну,
0: дорогой, иди сюда, попробуй вот этот супчик.
1: Мы выяснили, что одна несчастная девочка так не делает. Вот ей не дают, вот представляешь, дома так делать.
0: Ну ладно, Сень, ну ты-то доедаешь конфеты надкусанные.
1: Да, конечно. Когда ребенок появится, там уже не только вот это доедаешь, не только конфеты.
2: Не, за ребенком прикольно, у него же все самое вкусное.
0: Фу. Что?
2: Ну, реально, даже вот эти вот первые смеси, пюрешки, мы реально забыли вкус пюрешек, они потрясающие, ребят, я вам так скажу.
1: Не, ну это все вкусно, да, но у меня вопрос, а твоя женщина что, ест что-то невкусное? Может,
0: Ксюша
1: что-то не
0: сдала
1: так
0: всю
1: этом?
0: Контору, пишут девчонки.
2: Моя ест эту моцареллу постоянно, не понимаю, как ее можно есть, но это же...
1: Моцарелла.
2: Вот эти шарики моцареллы.
0: Так это, мы знаем, что такое моцарелла, это вкусный сыр.
1: Ну, вкусный, нормально, ну надоел, видимо.
0: Нет, просто знаешь, что я поняла, в чем прикол. Она то, что ест, он считает невкусным изначально, поэтому вот, видимо, так происходит.
2: Ну реально, кому-то нравятся вот эти вот шарики моцареллы?
1: Мне, да.
0: Всем, да.
2: Ну, допустим, растопленные в пицце. Окей, хорошо.
0: Просто моцарелла.
2: Но их убили,
0: салате.
2: Их уничтожили.
1: Предварительно, да?
2: Предварительно. Но просто так, фу. Это
0: ладно.
2: Же не молоки.
0: Сень, я там принесла пряники. Ты иди попробуй, потому что мне как-то кажется, что это пахнет не так. А Тимон в это время пока, не знаю, чем-нибудь займись.
2: Я
0: например, расскажи нам про наш невероятный, мощный, потрясающий и очень активный сегодня канал ВК.
2: Ой, ребята, уже третий раз за этот час рассказываю, между прочим. Заходите в группу ВКонтакте.
0: А будет и четвертый.
2: Радиочел. Я уже устал язык об этом рассказывать.
0: Пока не будет 2К ВК.
2: Переходите в канал, там прям целая кнопка есть, перейти в канал. Это отдельная штучка, чтобы вы понимали, для того, чтобы быстро вам доставлять сообщения различные, чтобы вы на них реагировали и свои комментарии оставляли.
0: Ночью вам сегодня напишем, спишь?
2: Да.
0: Это только на канале, вот только такая... А, подожди, или так они не подпишутся, наоборот?
1: Так они отпишутся даже, возможно, не исключено, да. Нет, мы так не сделаем, все в порядке, не переживайте. Будем писать вам только в комфортное время. Вы тоже нам пишите, у вас комфортного времени осталось, между прочим, 17 минут, чтобы оставить свой комментарий и забрать сертификат в лето. О, Империя игр.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500 – комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе и настоящий рамный внедорожник на природе. Все это объединилось в Stank 500 Технопремиум. В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера Tank Reginas. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Reginas на Каширинах 141А.
5: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
6: Конечно, я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
5: Тем более в этот раз все пройдет в ресторане «Фонд культуры». Будет очень круто.
6: Тогда 7 июля встречаемся там. И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
7: Вита Свита, 7 июля. Ресторан «Фонд культуры». Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
8: Нужна «Лада»? Тогда вам на Каширинах надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Каширинах, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
9: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
10: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
11: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ведущий?
1: Ха-ха, да, это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
0: Готов ведущий и ведущая уже играть, а это значит, пора бы 700 ровно 104 набирать. Я сегодня вместо Тимона.
3: Это были рифмы, да.
0: Место, да.
3: Вы услышали прямо сейчас. Не знаю, на таком ли вайбе, на каком-то скоморошеском мы будем это делать, или у нас будут какие-то сложные, непонятные рифмы, неизвестно откуда. По-разному случается.
4: От верблюда.
3: Такое тоже возможно, будьте готовы.
0: Если
3: да.
0: Тимон будет рифмовать.
3: Пока настраиваемся на одну волну с Ксюшей лучше. И что, отправляемся в цирк, правильно? Именно туда три билета мы разыгрываем. Купол цирка «Шапито Орион» на парковке ТРК «Родник» станет для вас настоящим порталом в дикий карнавал. Приходи обязательно посмотреть. Билеты уже есть в продаже на сайте cirk-orion.rf. 0+, Угранив 31-99-11-200-121-447. ИП «Новик» Лилия Александровна.
4: А мы прям под самый купол или какие-то безопасные места?
3: Ты как хочешь. Вот, ты
4: я хочу под купол.
3: Ну там берут, но обычно детей все-таки под купол. Потом приглашают. Это за отдельную плату потом, да.
0: За плату даже?
4: Mm-hmm. Но такое мы не утверждаем, что там.
3: Мы не знаем, мы пока не проверяли, надо сходить, да.
4: Так, ну окей, давайте сейчас сходим в нашу страну Рифмландию, замечательную, приобретаем путевочки, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Как тебя зовут?
5: Владимир.
4: Владимир, а ты знал, что у тебя свой централ есть? И там, кстати, ветер северный всегда еще.
3: Это же твой, все правильно? Мы же ничего не перепутали.
5: Нет, не мой.
4: Не твой, да. Но мы найдем того самого Владимира, ничего страшного.
3: Сразу после декана, да. Мы найдем того самого Владимира.
0: А можно я уже удаляться буду, пожалуйста?
3: Ксюша пошла искать.
0: Можно?
4: Да, давай, давай.
0: А что ты хотел?
4: Да там шутка была.
0: Ну про что? Про удаление?
4: Ну про зубы. Там что-то про восьмерку.
0: Понятно, я действительно пойду. Спасибо, Арсений. Спасибо,
3: давай-ка, да.
0: Спасибо. Владимир, на связи.
3: Счастливая ты. Я бы тоже ушел, конечно. Но нет.
4: Смотрели фильм «Омерзительная восьмерка»?
3: Да мы каждый день смотрим с тобой этот фильм. Вот здесь.
4: Не, мне удалили же.
3: Ладно, Владимир, одного я тебя точно не брошу с ним здесь в эфире. Поэтому давай-ка рифмовать. Смотри, я тебе слово, ты мне рифму. И так за минуту нужно 5 раз. Готов?
5: Да.
3: Все, он подготовился. Итак, первое слово для тебя сегодня — это «галка».
5: Скалка.
3: Скалка. Шило.
5: Мыло.
3: Лимон.
4: Жиган.
3: Мы помним.
5: Фасон.
3: Еще раз.
5: Фасон.
3: Фасон. Фасон. Вот такой вот. Это тени жиган какой-нибудь. Свеча.
5: Сейчас. Давайте дальше.
3: Дыра.
4: Дыра.
5: Нара.
3: Нара. Нара. Ну и возвращаемся к свече. Это такой салат, кстати, как мы выяснили.
4: Ча-ча-ча-ча-ча-ча. Ча-ча-ча.
3: Ча-ча-ча.
4: Танец такой
3: есть. Есть ягода такая тоже.
5: Ну
3: вот.
5: Давайте ча-ча-ча будет.
4: Ча-ча-ча.
3: Отлично. Останавливаем минутку. Все, все записали. Сейчас посмотрим, что будет у Ксюши. Мне, кстати, даже интересно действительно, что у нас будет там на свечу, ну и на все остальное. Ты же с лимоном тоже будешь мешать, все нормально,
4: жиган.
3: Да? Отлично. Мы просто проверили, что мешание будет. Мешание зафиксировано в эфире. Итак, Ксюш, возвращайся к нам в студию. Нам здесь нужно порифмовать и сравнить, получится ли у нас совпадение. Нам бы хотелось, чтобы хотя бы одно свершилось таки.
4: Куда она потерялась?
3: Еще нам хотелось, чтобы Ксюшина появление свершилось. Что, давайте вместе ее позовем, что какие конкурсы мы должны. Ксюша! Ксюша! Ксюша! Вот она, смотри-ка, появляется.
0: Во-первых, скажи, какая красивая.
3: Какая красивая, мы все вместе тебя ждали.
4: Прямо из 80-х, ты посмотри, горошек. У нее платье в горошек, что это, рубашка? Кто-то бант у нее.
3: К рифмам, я правильно понимаю? Вот от комплиментов сразу к рифмам переходим.
0: Эти комплименты нам не нужны.
3: Итак, погнали, минута твоя. Первое слово — галка.
0: Галка. Скалка.
3: Шило.
0: Мыло.
3: Логично. Лимон.
4: Жиган.
3: Да, джиган. Конечно.
0: У меня джиган.
4: Просто джиган?
3: Все, джиган.
0: Нет, ну подожди, лимон. Тимон.
4: Тимон.
3: Точно. Свеча.
0: Встреча.
4: Встреча?
3: Встреча.
4: Не уверена.
0: Подожди.
3: Встреча.
0: Нет, не уверена, конечно. Ну давай дальше.
3: Дыра.
0: Знах. Нет.
4: Знара. Знара. Снарка так называли в молодости.
0: Пора.
3: Пора.
0: Пора.
3: Да.
0: Пора,
3: ну и свеча. Пора. Пока ты идешь как Владимир, прям идеально. Он тоже пропустил свечу и в конце с ней Майлз.
0: Да?
3: Угу. Так, свеча.
0: А есть какое-то хорошее прям рифма?
3: Есть
0: хорошая
3: ягода есть. Такая прикольная, да? Но она не у Владимира.
0: Алыча?
3: Поэтому, да, есть алыча,
0: нет,
3: но смысла так. Нет.
4: Сеня
3: да.
4: Сбил, Сеня сбил.
3: Есть, ну, прикольная,
0: подожди,
3: давайте.
0: Свеча.
3: Есть?
0: Грача.
4: Врача!
0: Врача!
3: Врача! Врача! Отлично, очень подходящая.
4: Ладно, лучше записал, короче.
0: Ну, у Владимира же другая. У Владимира такая, хорошая или нет?
3: Сразу спалим.
4: Приколдесная у него.
3: Что там нет совпадения.
0: Так, стоп, тогда я должна угадать.
4: Я придумал.
0: Ага, никогда не угадаю. Свеча.
4: Ну, мы орали ее в караоке еще.
3: Да там просто танец. Вот.
0: Ча-ча-ча!
3: Ча-ча-ча, конечно, да.
4: Ча-ча-ча.
3: Да.
0: Как я хороша.
4: Но тут, знаете ли, не ругайте, что мы подсказали. Там, потому что, во-первых, и скалка с галкой совпала, и шило с мылом совпали.
0: Так.
4: И значит, свеча ча-ча-ча уже получается. И лимон, фасон Тимон рядышком прям. У меня, знаете, какой фасон шикарный. Да и нора пора уже тоже.
3: Да, все нормально, все. Три совпадения, три билета в цирк. Вот так
0: ничего
3: мы решили,
0: себе,
3: правильно?
0: Ничего себе, какие молодцы сегодня.
3: Щедрость.
0: Владимир.
3: Невероятная. Владимир.
5: Да, я слушаю.
3: Радость.
0: Вам понравилось вообще?
5: Да.
0: Ну и чудно.
4: Человечек занятой, у него централ свой, знаете. Давайте отпустим уже.
3: Все, он побежал там.
0: А он отрицает.
3: Делами заниматься, да. А потом в цирк после дел, правильно? И вы тоже бегите прямо сейчас, возможно, в цирк Шапито Орион на парковке ТРК «Родник». Там для вас настоящий портал в дикий карнавал. Приходи посмотреть, билеты уже есть в продаже. ИП «Новик» Лилия Александровна.
6: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу. Ты хочешь ко мне

0: Реклама на радио «Континенталь».
1: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте домнаспартаке.рф или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Так, ну что, друзья, мы готовы отдавать подарки. Мы тут сбились с толку, потому что очень много комментов сегодня. Спасибо всем. Пытаемся найти самый лучший вариант. Очень сложно нам выбрать, поэтому кто первый напишет лето наоборот, тот и получит подарки.
1: Немного, небольшой челлендж, да. И тогда попадет уже не наоборот, а в настоящее лето. ООО «Империя Игр» — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
0: Ну что, поздравляем Владимира из телеграм-канала, который сегодня писал прикольные сообщения. Я, кстати, на них смотрел. Еще и лето, наоборот, первое написал. Отел, получается. Токио отел.
1: Но Токио не Токио.
2: Ну, давай на твоей совести.
1: Но хотел человек в лето и туда отправляется.
0: Да,
1: правильно,
0: все,
1: правильно.
0: Поздравляем.
2: ВК-канал Радио Континенталь. Не устану повторять, что, возможно, уже завтра мы найдем победителя именно там.
1: Вполне возможно. Да, такое вообще не исключено.
2: Ну и да. Там вот как раз Станислав написал: Маздам, тема. Где моцарелла? Маздам.
0: Маздам.
1: Битва сыров, возможно, завтра в нашем...
0: В моем желудке каждый день.
2: Ну и на канале, конечно, да, на всех каналах, на которых только возможно. Все, мы вернемся к вам завтра. Этим же составом будем бодрить, веселить и радовать. Тимон.
0: Сеня.
1: Ксюша.
2: Ну а на сегодня все, мы убегаем, а вам желаем...
3: Хорошего дня!
2: Пока-пока-пока!
4: Новости. В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области до конца года появится 130 новых автобусов. И в столице региона будут активнее косить траву на газонах. Челябинская область до конца этого года получит 132 новых автобуса. Основная часть пополнения придется на Челябинскую агломерацию, сообщили аргументам и фактам в региональном Миндортрансе. Заявка на их приобретение одобрена Минтрансом России в рамках федерального проекта развития общественного транспорта. По данным ведомства, 118 машин направят на маршруты Челябинска, Копейска и Сосновского района. Еще 8 автобусов поступят в Златоуст и по 2 в МИАС, Снежинск и Коркино. Контракты на обслуживание всех 12 маршрутов уже заключены. По ним перевозчики должны использовать только новые автобусы. Они должны выйти на линию с ноября по декабрь. В Челябинске усиливают работу по окошению травы. Из-за дождливой и теплой погоды она растет быстрее обычного. Теперь подрядчиков обязали не только косить, но и сразу убирать траву, сообщили на аппаратном совещании в мэрии. Глава города Алексей Ложкин обратил внимание на проблему. Скошенная, но не вывезенная трава с газона вдоль дорог во время дождей забивает ливневки. Это одна из причин подтоплений. А на этой неделе синоптики вновь прогнозируют дожди. Как пояснил заместитель главы города Дмитрий Агеев, требование сразу вывозить траву касается всех подрядных организаций. Как тех, кто содержит улично-дорожную сеть, так и районных служб. И последнее. В МИАСе готовятся к песочному фестивалю. Об этом пишет портал chilltv.ru. Он откроется в парке автозавод. Это будет выставка машин разных эпох под названием «Автопробег сквозь время» 1941-2026. Она включит в себя несколько композиций из песка, от легендарного грузовика ЗИС-6 до современной модели «Урал-Некст», сообщили в администрации МИАСа. В парке уже сделали основание для 5 фигур. Сейчас идет утрамбовка песка и формы под будущие скульптуры. Над каждой установят навес, чтобы автомобили из песка не разрушались из-за дождей. И далее выпуски о погоде. Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Магнитогорске, Златоусте, Миасе, Озерске и Снежинске плюс 20. В Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Ольга Бузова встала на костыли. Валерий Сюткин продает квартиру, а Виктория Боня рассказала, сколько ей платили в «Доме-2». Ольга Бузова поделилась очередными новостями о своем состоянии. Теперь звезда осваивает костыли. Ольге приходится временно пользоваться новым способом перемещения, ибо на оперированную ногу по-прежнему нельзя вставать, а колено противопоказано сгибать, пока не снимут швы. Напомню, что ранее Бузова поскользнулась в ванной и рассекла себе колено. Валерий Сюткин больше не нуждается в московской трехкомнатной квартире. Артист продает столичное имущество за баснословные деньги – 500 000 000 рублей. Жилье простаивает без хозяина уже давно, ибо Сюткин постоянно пропадает в путешествиях. Также Валерий планирует перебраться за город. Площадь жилья составляет 232 квадратных метра. Здесь 3 спальни, авторский ремонт, камин, а также антикварный эксклюзив в виде стола Наполеона. Блогерша Виктория Боня рассказала, какую зарплату получала на «Доме-2». После 3 месяцев проекта участникам платили по 3000 долларов, затем по 1000 в месяц. По словам Бони, спустя полгода в проекте ей стало скучно и неинтересно. Она планировала уйти, но продюсеры реалити попросили ее остаться и предложили увеличить гонорар. Блогерши стали платить по 6000 долларов. Вика решила побыть на проекте еще немного и уйти в свою годовщину. Ровно через год, как пришла в шоу. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
2: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
3: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
2: И что?
3: Встреча завтра.
2: Подожди меня.
3: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик УО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более 1 000 000 подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
7: 26-06-26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar-midpoint.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20. В Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло сливочное традиционное 82,5%. ГОСТ 69 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
8: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70-16+.
2: Телефон рекламной службы 72-39.

как в их центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, Паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Арсений Титов. В этом выпуске. В Челябинской области создают штаб по контролю за топливным рынком. И ураган снес купол храма в Кунашакском округе. В Челябинской области создают штаб по контролю за топливным рынком. Такое поручение поступило от губернатора Алексея Текстера. Задача штаба – мониторить потоки топлива и не допускать злоупотреблений при продаже, в том числе необоснованного роста цен, сообщает пресс-служба правительства региона. Штаб возглавит заместитель губернатора Татьяна Кучиц. В него войдут представители прокуратуры, УФАС, Минсельхоза и поставщиков топлива. Аналогичные штабы появятся в каждом муниципалитете. Это позволит оперативно отслеживать ситуацию на местах и координировать работу всех структур. Ураган повредил храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш Кунашакского округа. ЧП произошло в ночь с 21 на 22 июня. Стихия сорвала малый купол с крестом, повредила секции кованого ограждения и столбики. Пострадавших нет, сообщил настоятель храма. Администрация Кунашакского округа приступила к восстановлению. На месте накануне начали разбирать обломки купола и убирать территорию. Также быстро взялись за ремонт кровли, чтобы вода не попала внутрь храма. Работы планируют проводить вместе с местными жителями, добавили в администрации. На рекультивированной городской свалке в Челябинске заметили гуляющего кабана. Ночной променад животного зафиксировали камеры видеонаблюдения в минувшие выходные. Кабан пробежал мимо камер и спокойно понесся по своим делам. В Минэкологии отметили, что появление диких зверей говорит о том, что территория рекультивированной свалки становится все чище. При этом встреча с животным может быть небезопасной. Горожанам посоветовали ни в коем случае не пытаться приблизиться, поймать, погладить или кормить диких зверей. А в случае, если они проявляют агрессию, сразу обращаться в полицию. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20. В Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
1: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
0: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20. В Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 21-26.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, спокойствие станет главным преимуществом. Вы сумеете найти баланс между желаниями и обязанностями. Тельцы. Перед вами откроется возможность проявить лидерские качества. Уверенность поможет увлечь окружающих общей целью. Близнецы. Общение принесет полезные знакомства. Один разговор подтолкнет к интересному проекту. Раки. Домашние дела потребуют внимания, но не станут обузой. Атмосфера тепла и поддержки поможет восстановить силы. Львы. Вы окажетесь в центре внимания благодаря талантам. Принимайте похвалу. Девы. У вас появится шанс навести порядок там, где долго царила неопределенность. Логика поможет расставить приоритеты. Весы. День принесет вдохновение и желание украшать пространство вокруг. Окружайте себя красотой. Скорпионы. Вы сможете увидеть скрытые мотивы окружающих. Это позволит избежать ненужных конфликтов. Стрельцы. Любопытство приведет к неожиданным открытиям. Новый опыт окажется полезнее, чем вы предполагали. Козероги. Настойчивость поможет продвинуться вперед даже при ограниченных ресурсах. Действуйте. Водолеи. Свежая идея вдохновит вас на нестандартные действия. Поддержка придет из неожиданного источника. Рыбы. Чувствительность поможет лучше понимать настроение окружающих. Это укрепит важные для вас связи.
1: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Тянем?
5: Потянем.
4: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри! Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» — семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске синоптики рассказали, могут ли смерчи дойти до Челябинской области. И власти держат на контроле ситуацию с уровнем воды в реках. В соседней Свердловской области ураганный ветер перерос в смерч. Стихия повредила почти сотню частных домов в городе Кушва. Пострадали 16 человек. Портал 74.ru обратился к синоптикам, чтобы выяснить, могут ли смерчи прийти и в Челябинскую область. Начальник отдела метеопрогнозов Екатерина Выходцева успокоила южноуральцев. Торнадо – это исключительное и сугубо локальное явление. Они образуются, если сталкиваются две очень разные по температуре воздушные массы. В Свердловской области перепад температур был с плюс 30 до плюс 15. На Южном Урале сегодня такого не наблюдается. Перепады температур возможны во второй половине дня, но не такие резкие и без конвекционных явлений. На реках Челябинской области фиксируют разнонаправленную динамику уровня воды. В бассейнах Камы и Урала отмечается подъем до 21 сантиметра за сутки. В бассейне Тобола уровни напротив понижаются до 33 сантиметров за сутки. Все гидротехнические сооружения региона работают в штатном режиме, сообщили информагентству «Первое областное» в региональном Минэкологии. На Шершневском водохранилище сброс воды составляет 45 кубометров в сутки, на Аргодинском – 40 кубометров. Эти значения в пределах нормы. Тем не менее, состояние водных объектов и гидротехнических сооружений находится под постоянным наблюдением профильных служб. В Челябинске усилили уборку парков и набережных. Из-за жаркой погоды горожане гуляют допоздна. А это приводит к увеличению количества мусора, и урны оказываются переполнены. Глава города Алексей Ложкин поручил подрядчикам следить за ситуацией. Особое внимание, по его мнению, стоит уделить центру и набережной. Мэр отметил, что там растет объем незаконной торговли. Летом уличных продавцов стало много, и они мешают отдыхающим. К примеру, занимают лавочки и, опять же, увеличивают количество мусора. Власти города будут строже следить за порядком в общественных местах. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20. В Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22.

0: Новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20. В Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
2: Реклама на радио «Континенталь». Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
3: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
4: Лариса, где выгодно купить жилье?
5: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
4: Построить маршрут.
5: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
4: Поехали в джили «Планета Авто».
6: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», братьев Кашириных, 141.
3: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
4: Конечно! Я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
3: Тем более в этот раз все пройдет в ресторане «Фонд культуры». Будет очень круто!
4: Тогда 7 июля встречаемся там. И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
5: Вита Свита, 7 июля. Ресторан «Фонд культуры». Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
6: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar-midpoint.ru. 18+.
7: Ищите помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Это не случайность. Это акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Количество квартир ограничено. Позвоните сегодня. 236-45. Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните. 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Покупайте выгодно. В Светофоре. Кресла пластиковые. Ротанг. Усиленные. Нагрузка до 180 кг. 1199 рублей 90 копеек. Низким ценам. Зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
0: Телефон рекламной службы 72 39.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Южный Урал получит 8 миллиардов рублей на строительство межуниверситетского кампуса. И губернатор передал новые пожарные машины МЧС. Правительство России подписало распоряжение о выделении 31,5 миллиарда рублей регионам, в которых строятся межуниверситетские кампусы. Челябинская область получит почти 8 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». Согласно документу, в этом году Южному Уралу направят более 5 миллиардов на реализацию проекта. В следующем году еще 2,5 миллиарда рублей. Напомню, строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня началось в 2024 году на участке вблизи Челябинского государственного университета. Здесь уже построены и принимают студентов 2 гостиницы. Сейчас возводят дополнительные общежития. А в следующем году планируют достроить и запустить учебно-научный центр. Губернатор Челябинской области Алексей Текстер сегодня работает в Яткульском муниципальном округе. Глава региона посетил новую пожарную часть в селе Коилга и передал сюда новую пожарную машину. Теперь на дежурстве здесь 2 автоцистерны. Еще 3 машины губернатор передал главному управлению МЧС России по Челябинской области. Строительство быстровозводимого депо началось в селе Коилга в апреле прошлого года, а в декабре объект уже был сдан в эксплуатацию и пожарные заступили на боевое дежурство. Если раньше село защищала только добровольная команда из 5 человек, то теперь на постоянном дежурстве здесь 25 сотрудников. Екатерина Зайцева из Магнитогорска установила мировой рекорд, подняв штангу весом 307,5 килограмма, пишет агентство новостей «Доступ». На национальном чемпионате по пауэрлифтингу в Суздале женщина установила абсолютный мировой рекорд в экипировочном жиме лежа. Это лучший результат в истории мирового пауэрлифтинга в ее категории и новый рекорд, который превзошел собственное достижение спортсменки, установленное годом ранее. Теперь рекордсменка планирует побороться еще за 1 мировой рекорд в дисциплине «Подъем бревна». Такая возможность появится у нее на международном турнире «Мистер Олимпия» в Лас-Вегасе, где Екатерина теперь будет представлять Россию. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл Июль». Там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20. В Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные.

0: на радио «Континенталь».
1: Вау, они уже в городе.
2: Да, современные и динамичные кроссоверы «Джетур» в наличии в «Регинос» на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный «Джетур Дэшинг» или брутальный «Джетур Т1»? Решать тебе. Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой «Джетур» в «Регинос». Звони 211-0387. Приезжай. Свердловский тракт 5R.
3: Тутс-тутс квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера. Музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся каждую пятницу в 19.00 в ресторане «Брудершафт». 12 июня игра по всем эпохам и направлениям. 19 июня тематика «Только припевы любимых хитов». 26 июня легендарный формат «Верните мой 2007». Расписание и регистрация в группе ВКонтакте. Тутс-тутс квиз в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
4: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш БМВ к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе БМВ М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20. В Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Покупайте выгодно в Светофоре. Карбонат свиной всего 339 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
8: Нужна Лада? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
9: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв». В наличии у официального дилера «Тэнк Гиннес» за 4 миллиона 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Гиннес» на Каширинах 141А.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать.
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗА-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Тянем?
8: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
8: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: Паривит. Паривит.ру.
1: Здравствуйте, в студии Арсений Титов. В этом выпуске: в Челябинской области создают штаб по контролю за топливным рынком, и ураган снес купол храма в Кунашакском округе. В Челябинской области создают штаб по контролю за топливным рынком. Такое поручение поступило от губернатора Алексея Текстера. Задача штаба – мониторить потоки топлива и не допускать злоупотреблений при продаже, в том числе необоснованного роста цен, сообщает пресс-служба правительства региона. Штаб возглавит заместитель губернатора Татьяна Кучиц. В него войдут представители прокуратуры, УФАС, Минсельхоза и поставщиков топлива. Аналогичные штабы появятся в каждом муниципалитете. Это позволит оперативно отслеживать ситуацию на местах и координировать работу всех структур. Ураган повредил храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш Кунашакского округа. ЧП произошло в ночь с 21 на 22 июня. Стихия сорвала малый купол с крестом, повредила секции кованого ограждения и столбики. Пострадавших нет, сообщил настоятель храма. Администрация Кунашакского округа приступила к восстановлению. На месте накануне начали разбирать обломки купола и убирать территорию. Также быстро взялись за ремонт кровли, чтобы вода не попала внутрь храма. Работы планируют проводить вместе с местными жителями, добавили в администрации. На рекультивированной городской свалке в Челябинске заметили гуляющего кабана. Ночной променад животного зафиксировали камеры видеонаблюдения в минувшие выходные. Кабан пробежал мимо камер и спокойно понесся по своим делам. В Минэкологии отметили, что появление диких зверей говорит о том, что территория рекультивированной свалки становится все чище. При этом встреча с животным может быть небезопасной. Горожанам посоветовали ни в коем случае не пытаться приблизиться, поймать, погладить или кормить диких зверей. А в случае, если они проявляют агрессию, сразу обращаться в полицию. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20. В Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Ольга Бузова встала на костыли. Валерий Сюткин продает квартиру, а Виктория Боня рассказала, сколько ей платили в «Доме-2». Ольга Бузова поделилась очередными новостями о своем состоянии. Теперь звезда осваивает костыли. Ольге приходится временно пользоваться новым способом перемещения, ибо на оперированную ногу по-прежнему нельзя вставать, а колено противопоказано сгибать, пока не снимут швы. Напомню, что ранее Бузова поскользнулась в ванной и рассекла себе колено. Валерий Сюткин больше не нуждается в московской трехкомнатной квартире. Артист продает столичное имущество за баснословные деньги – 500 000 000 рублей. Жилье простаивает без хозяина уже давно, ибо Сюткин постоянно пропадает в путешествиях. Также Валерий планирует перебраться за город. Площадь жилья составляет 232 квадратных метра. Здесь 3 спальни, авторский ремонт, камин, а также антикварный эксклюзив в виде стола Наполеона. Блогерша Виктория Боня рассказала, какую зарплату получала на «Доме-2». После 3 месяцев проекта участникам платили по 3000 долларов, затем по 1000 в месяц. По словам Бони, спустя полгода в проекте ей стало скучно и неинтересно. Она планировала уйти, но продюсеры реалити попросили ее остаться и предложили увеличить гонорар. Блогерши стали платить по 6000 долларов. Вика решила побыть на проекте еще немного и уйти в свою годовщину. Ровно через год, как пришла в шоу. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
3: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
2: И что?
3: Встреча завтра.
2: Подожди меня.
3: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продаж квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это как

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20. В Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
9: Куда в отпуск поедешь?
10: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
9: Это в Сочи?
10: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26.

0: Упустите ночь, которая бывает только раз. Midpoint. Академика Королева 10. Бронь столов. 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 15 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске синоптики рассказали, могут ли смерчи дойти до Челябинской области. И власти держат на контроле ситуацию с уровнем воды в реках. В соседней Свердловской области ураганный ветер перерос в смерч. Стихия повредила почти сотню частных домов в городе Кушва. Пострадали 16 человек. Портал 74.ру обратился к синоптикам, чтобы выяснить, могут ли смерчи прийти и в Челябинскую область. Начальник отдела метеопрогнозов Екатерина Выходцева успокоила южноуральцев. Торнадо – это исключительное и сугубо локальное явление. Они образуются, если сталкиваются две очень разные по температуре воздушные массы. В Свердловской области перепад температур был с плюс 30 до плюс 15. На Южном Урале сегодня такого не наблюдается. Перепады температур возможны во второй половине дня, но не такие резкие и без конвекционных явлений. На реках Челябинской области фиксируют разнонаправленную динамику уровня воды. В бассейнах Камы и Урала отмечается подъем до 21 сантиметра за сутки. В бассейне Тобола уровни напротив понижаются до 33 сантиметров за сутки. Все гидротехнические сооружения региона работают в штатном режиме, сообщили информагентству «Первое областное» в региональном Минэкологии. На Шершневском водохранилище сброс воды составляет 45 кубометров в сутки, на Аргодинском – 40 кубометров. Эти значения в пределах нормы. Тем не менее, состояние водных объектов и гидротехнических сооружений находится под постоянным наблюдением профильных служб. В Челябинске усилили уборку парков и набережных. Из-за жаркой погоды горожане гуляют допоздна. А это приводит к увеличению количества мусора, и урны оказываются переполнены. Глава города Алексей Ложкин поручил подрядчикам следить за ситуацией. Особое внимание, по его мнению, стоит уделить центру и набережной. Мэр отметил, что там растет объем незаконной торговли. Летом уличных продавцов стало много, и они мешают отдыхающим. К примеру, занимают лавочки и, опять же, увеличивают количество мусора. Власти города будут строже следить за порядком в общественных местах. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Магнитогорске, Златоусте, Миасе, Озерске и Снежинске плюс 20. В Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22.

Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.

стучали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьют звон, как на чаке, и нас с тобой они качали. И в

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20. В Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. ГАЗ универсальный. Всего 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, спокойствие станет главным преимуществом. Вы сумеете найти баланс между желаниями и обязанностями. Тельцы. Перед вами откроется возможность проявить лидерские качества. Уверенность поможет увлечь окружающих общей целью. Близнецы. Общение принесет полезные знакомства. Один разговор подтолкнет к интересному проекту. Раки. Домашние дела потребуют внимания, но не станут обузой. Атмосфера тепла и поддержки поможет восстановить силы. Львы. Вы окажетесь в центре внимания благодаря талантам. Принимайте похвалу. Девы. У вас появится шанс навести порядок там, где долго царила неопределенность. Логика поможет расставить приоритеты. Весы. День принесет вдохновение и желание украшать пространство вокруг. Окружайте себя красотой. Скорпионы. Вы сможете увидеть скрытые мотивы окружающих. Это позволит избежать ненужных конфликтов. Стрельцы. Любопытство приведет к неожиданным открытиям. Новый опыт окажется полезнее, чем вы предполагали. Козероги. Настойчивость поможет продвинуться вперед даже при ограниченных ресурсах. Действуйте. Водолеи. Свежая идея вдохновит вас на нестандартные действия. Поддержка придет из неожиданного источника. Рыбы. Чувствительность поможет лучше понимать настроение окружающих. Это укрепит важные для вас связи.
1: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать
2: комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
5: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
6: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
5: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Южный Урал получит 8 миллиардов рублей на строительство межуниверситетского кампуса. И губернатор передал новые пожарные машины МЧС. Правительство России подписало распоряжение о выделении 31,5 миллиарда рублей регионам, в которых строятся межуниверситетские кампусы. Челябинская область получит почти 8 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». Согласно документу, в этом году Южному Уралу направят более 5 миллиардов на реализацию проекта. В следующем году еще 2,5 миллиарда рублей. Напомню, строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня началось в 2024 году на участке вблизи Челябинского государственного университета. Здесь уже построены и принимают студентов две гостиницы. Сейчас возводят дополнительные общежития. А в следующем году планируют достроить и запустить учебно-научный центр. Губернатор Челябинской области Алексей Текстер сегодня работает в Яткульском муниципальном округе. Глава региона посетил новую пожарную часть в селе Коилга и передал сюда новую пожарную машину. Теперь на дежурстве здесь две автоцистерны. Еще три машины губернатор передал Главному управлению МЧС России по Челябинской области. Строительство быстро возводимого депо началось в селе Коилга в апреле прошлого года, а в декабре объект уже был сдан в эксплуатацию и пожарные заступили на боевое дежурство. Если раньше село защищала только добровольная команда из 5 человек, то теперь на постоянном дежурстве здесь 25 сотрудников. Екатерина Зайцева из Магнитогорска установила мировой рекорд, подняв штангу весом 307,5 килограмм, пишет агентство новостей «Доступ». На национальном чемпионате по пауэрлифтингу в Суздале женщина установила абсолютный мировой рекорд в экипировочном жиме лежа. Это лучший результат в истории мирового пауэрлифтинга в ее категории и новый рекорд, который превзошел собственное достижение спортсменки, установленное годом ранее. Теперь рекордсменка планирует побороться еще за один мировой рекорд в дисциплине «Подъем бревна». Такая возможность появится у нее на международном турнире «Мистер Олимпия» в Лас-Вегасе, где Екатерина теперь будет представлять Россию. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл Июль» – там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20. В Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Садке и Челябинске плюс 22.

права. Мне на жвачку хватает и едва. В один день я урою этих ребят.

0: Ты новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20. В Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
7: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
9: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на barmidpoint.ru. 18+.
10: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Взгляните на город сквозь призму технологий нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, братьев Кашириных 141.
1: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70. 16+.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Байкале.
1: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур». На красивом, элегантном,
2: проходимом и компактном.
1: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
2: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 039 900 рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 17 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».
1: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске район Юргу закроют для машин из-за атомного выпускного. И хоккейный клуб «Трактор» заключил контракт с норвежским голкипером. В Челябинске из-за проведения праздника атомный выпускной в районе парка Гагарина будет временно ограничено движение транспорта. Об этом предупредили в региональном Минкульте. Подготовка к масштабному мероприятию начнется еще накануне, поэтому перекрытия ведут в 6 утра 26 числа. Они будут действовать ровно сутки, до 6 утра субботы. Проехать нельзя будет по улице Коммуны от Энгельса до стадиона Елесиной, а также по энтузиастов и первому и второму институтским переулкам на участках от Коммуны до проспекта Ленина. Горожан также попросили накануне не оставлять машины в районе перекрытия, иначе рано утром их могут эвакуировать. В Челябинск вернулись осадки. Дожди потребовали усиления работы служб, отвечающих за состояние ливневой канализации. В мэрии сообщили информагентству «Первое областное», что для очистки решеток задействовали 5 бригад рабочих. Особое внимание уделяют местам, где регулярно фиксируют подтопление после сильных дождей. Это, к примеру, улицы братьев Кашириных, Валдайская и Молодогвардейца. Кроме того, специалисты дежурят под мостом в районе ТРК «Родник». Там на проезжей части фиксируется разлив реки из-за увеличения сброса воды из Шершневского гидроузла, уточнили в администрации. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» определился с основным вратарем на предстоящий сезон. Контракт с клубом на 2 года подписал Хенрик Хаукеланд, сообщили в пресс-службе «Черно-белых». Он станет первым для Челябинска легионером из Норвегии. 31-летний хоккеист присоединился к «Трактору» после успешного выступления на чемпионате мира. В составе сборной Норвегии Хаукеланд взял бронзу турнира, а по итогам соревнований был признан лучшим вратарем мирового первенства. Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков отметил, что клуб внимательно следил за карьерой норвежца и считает его готовым к роли основного голкипера команды. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20. В Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Ольга Бузова встала на костыли. Валерий Сюткин продает квартиру, а Виктория Боня рассказала, сколько ей платили в «Доме-2». Ольга Бузова поделилась очередными новостями о своем состоянии. Теперь звезда осваивает костыли. Ольге приходится временно пользоваться новым способом перемещения, ибо на оперированную ногу по-прежнему нельзя вставать, а колено противопоказано сгибать, пока не снимут швы. Напомню, что ранее Бузова поскользнулась в ванной и рассекла себе колено. Валерий Сюткин больше не нуждается в московской трехкомнатной квартире. Артист продает столичное имущество за баснословные деньги – 500 000 000 рублей. Жилье простаивает без хозяина уже давно, ибо Сюткин постоянно пропадает в путешествиях. Также Валерий планирует перебраться за город. Площадь жилья составляет 232 квадратных метра. Здесь 3 спальни, авторский ремонт, камин, а также антикварный эксклюзив в виде стола Наполеона. Блогерша Виктория Боня рассказала, какую зарплату получала на «Доме-2». После 3 месяцев проекта участникам платили по 3000 долларов, затем по 1000 в месяц. По словам Бони, спустя полгода в проекте ей стало скучно и неинтересно. Она планировала уйти, но продюсеры реалити попросили ее остаться и предложили увеличить гонорар. Блогерши стали платить по 6000 долларов. Вика решила побыть на проекте еще немного и уйти в свою годовщину. Ровно через год, как пришла в шоу. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье, жилой квартал Краснополье, и предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик» 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
3: Вау! Они уже в городе!
4: Да, современные и динамичные кроссоверы «Джетур» в наличии в «Регинас». На Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный Jetour Dashing или брутальный Jetour T1? Решать тебе. Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой Jetour в Регинас. Звони 211-0387. Приезжай. Свердловский тракт 5R.
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые Горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.

Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Я с

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Озерске и Снежинске плюс 20. В Троицке до 24 тепла. В Кыштыме, Карталах, Южноуральске, Сатке и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы. Небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 21-26.

0: Тавриа.
1: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
2: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
1: И что?
2: Встреча завтра.
1: Подожди меня.
2: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
4: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Только 26 июня в Светофоре. Свинина на кости охлажденная. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
1: Тянем?
6: Потянем.
7: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
8: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
9: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Та-та-та-таврия.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, спокойствие станет главным преимуществом. Вы сумеете найти баланс между желаниями и обязанностями. Тельцы. Перед вами откроется возможность проявить лидерские качества. Уверенность поможет увлечь окружающих общей целью. Близнецы. Общение принесет полезные знакомства. Один разговор подтолкнет к интересному проекту. Раки. Домашние дела потребуют внимания, но не станут обузой. Атмосфера тепла и поддержки поможет восстановить силы. Львы. Вы окажетесь в центре внимания благодаря талантам. Принимайте похвалу. Девы. У вас появится шанс навести порядок там, где долго царила неопределенность. Логика поможет расставить приоритеты. Весы. День принесет вдохновение и желание украшать пространство вокруг. Окружайте себя красотой. Скорпионы. Вы сможете увидеть скрытые мотивы окружающих. Это позволит избежать ненужных конфликтов. Стрельцы. Любопытство приведет к неожиданным открытиям. Новый опыт окажется полезнее, чем вы предполагали. Козероги. Настойчивость поможет продвинуться вперед даже при ограниченных ресурсах. Действуйте. Водолеи. Свежая идея вдохновит вас на нестандартные действия. Поддержка придет из неожиданного источника. Рыбы. Чувствительность поможет лучше понимать настроение окружающих. Это укрепит важные для вас связи.
1: Реклама на радио «Континенталь». В ЖК «Шишкин» легко начать.
2: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
1: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
3: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
4: Чувствуйте себя уверенно в любых условиях. Stank 500. Комфортный автомобиль с экономичным электромотором в городе. И настоящие рамы.

0: Мой внедорожник на природе. Все это объединилось в Тенк 500 Технопремиум. В наличии за 7 299 тысяч у официального дилера Тенк Регинос. Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор в Регинос на Каширинах 141А.
1: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
3: Вот представь себе новый дом в закрытом поселке рядом с озером и лесом. Просторные комнаты с высокими потолками, коммуникации, включая газ, уже есть.
4: А дети?
3: Не волнуйся, площадка на территории поселка и даже собственный пруд.
4: Прямо дом моей мечты. Взглянуть бы хоть одним глазком.
3: Дома по цене квартиры в Новом Кременкуле уже готовы. Всего 10 минут до арены «Трактор». Звони скорее. 730-751. Сайт nk174.ru.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 18 часов. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, теннет, теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто».
2: «Планете Авто» – семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области ограничивают движение на федеральных трассах. ИЧМК вышел на Санкт-Петербургскую международную биржу. На федеральных трассах Челябинской области вводят временные ограничения движения. Об этом предупредили в управлении дорог Южный Урал. С 24 июня они начнут действовать на трассе А-310 Челябинск-Троицк, граница с Республикой Казахстан. Ограничения вводят на километровом отрезке за мостом через реку Силкин-Лог. Здесь будет действовать реверсивное движение со светофорным регулированием. Другие изменения касаются трассы М5 Урал. С 23 июня на отрезке в районе поселка Кропачева транспортный поток направили с правого проезда на вновь построенный левый. Затем с 1 июля ограничения будут действовать на 7-километровом участке в обратном направлении. Челябинский металлургический комбинат получил аккредитацию участника торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. На площадку также вышли другие предприятия группы компаний «Мечел», включая «Уральскую кузницу» из Чебаркуля. Об этом пишет «Коммерсант». На данный момент специалисты компаний группы прошли необходимое обучение и приступили к работе с биржевыми инструментами. На «Мечеле» рассказали, что планируют последовательно расширять номенклатуру представленной продукции, учитывая потребительский спрос. Использование площадки позволит увеличить охват клиентов и предложить им более удобные условия заключения сделок и поставок. Южноуральцы могут стать свидетелями живописного астрономического события «Июньские баотиды». Об этом пишет портал chilltv.ru. Это метеорный поток, который ежегодно наблюдается в конце июня. Земля в этот момент проходит через хвост кометы. Ее частицы попадают в атмосферу на высокой скорости и сгорают, создавая яркие вспышки метеор. Их можно будет наблюдать на небе до 2 июля. Однако пик активности в этом году придется на ночь с 26 на 27 июня. Наблюдать метеоры можно будет в области созвездия Валапаса, близ звезды Арктур. Челябинцам для наблюдения посоветовали уехать за город, к примеру, в окрестности озера Смолина, Синеглазово или Шершневского водохранилища. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16, выше 0, днем в среду плюс 21-26.

0: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
1: Привет! Ты уже идешь на Витасвита?
2: Конечно, я была на прошлой Витасвита, и эту точно не пропущу.
1: Тем более в этот раз все пройдет в ресторане «Фонд культуры». Будет очень круто.
2: Тогда 7 июля встречаемся там. И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
3: Витасвита, 7 июля. Ресторан «Фонд культуры». Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
4: 26.06.26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar-midpoint.ru. 18+.
5: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 21-26.

0: быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
0: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиска на сливках. Первый сорт. 159 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лариса, где выгодно купить жилье?
6: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 579 990 рублей.
5: Построить маршрут.
6: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
5: Поехали в джили «Планета Авто».
7: Та-та-та-таврия.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, братьев Кашириных 141.
2: Этим летом во всех аптеках Farmland, Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 30.

0: 28.
1: Молодежь Южного Урала. 27 июня – ваш день. Молфест в Челябинске. На площади Революции. Старт в 12. Выступление звезд. Встречи с героями. Мечтай и гордись. Подробности на сайте деньмолодежи.рф. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на радио «Континенталь».
1: Ты слышал, у них там какая-то акция 10-10-10.
2: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
1: И что?
2: Встреча завтра.
1: Подожди меня.
2: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищете помещение для бизнеса и устали от компромиссов? Твоя привилегия – это не просто жилой комплекс. Это новый город на берегу Шершневского водохранилища. И ваш бизнес в самом центре этого притяжения. Коммерческие площади от 50 квадратных метров. Первая линия – живой пешеходный и транспортный трафик. Удобный подъезд. Займите место сейчас, пока цены аренды не догнали спрос. Ваш бизнес заслуживает правильного места. Звоните 7-300-751.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В центре Челябинска запустили обратный отчет до начала выборов в Госдуму. Имеевский боксер Вильдан Минасов вышел в финал престижного турнира. В центре Челябинска на Кировке запустили обратный отчет до начала выборов в Госдуму. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Голосование пройдет осенью в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Помимо федеральной кампании, в регионе состоятся дополнительные выборы 15 муниципальных образований, включая избрание нескольких депутатов Челябинской городской думы. В избиркоме прокомментировали, что стела на Кировке – это современный и наглядный формат информирования, подчеркивающий значимость предстоящего голосования. Теперь каждый челябинец, прогуливаясь по центру города, сможет в режиме реального времени увидеть, как приближается день, который определит вектор развития нашего государства на ближайшие годы. Миасский боксер Вильдан Минасов успешно преодолел полуфинальную стадию Гран-при RCC по профессиональному боксу от русской медной компании. Турнирный поединок против Ибрахима Абдуллаева прошел в Екатеринбурге и завершился досрочной победой спортсмена из Миаса, пишет информагентство «Первое областное». Южноуралец с первых секунд захватил центр ринга, навязал сопернику высокий темп и уверенно контролировал ход поединка. А во втором раунде после удачного правого бокового стал развивать атаку, и рефери остановил бой. Теперь Вильдан Минасов выступит в финале турнира. Помимо чемпионского статуса на кону будут стоять региональные пояса ведущих мировых боксерских организаций. Жители Челябинска рассказали, где хотели бы провести отпуск. Опрос провел популярный сервис по поиску работы. Каждый второй идеальным вариантом считает отдых в России, а треть – за рубежом. О внутреннем туризме чаще говорят мужчины и люди постарше. О поездках за границу – женщины и молодежь. Идеальными местами отдыха каждый седьмой назвал Сочи или Адлер. И почти столько же, 12%, патриотично выбрали Челябинскую область. Крым и Краснодарский край набрали по 8,7% соответственно. Горный Алтай и Санкт-Петербург выбрали по 6% южноуральцев, а Байкал – 3%. Что касается зарубежных направлений, то тут лидируют Турция, Италия и Таиланд. И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: «Хавейл Июль» – там, где начинается твой новый «Хавейл». Только до конца июня 35 новых автомобилей по цене завода. 35. Без наценки салона, без переплат, без компромиссов. 35 машин – это меньше, чем кажется. Успевай выбрать свой автомобиль уже сейчас. Автосалон «Хавейл Июль» на Копейском шоссе 88/9. Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 21-26.

0: Каждый день ты светишь, как солнце, а я как тень. Но я верю в то, что ты увидишь во мне тоже яркий свет.
1: Солнце, свет добра тут льется. Ты мой воздух, просто что не продается. Солнце, миллион эмоций, сердце пока мое бьется.

0: друг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой дирик заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой. Бэйби, люби меня, прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал. Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал.
1: Стоять!

0: вместе. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вау! Они уже в городе!
5: Да, современные и динамичные кроссоверы «Джетур» в наличии в «Регинос» на Свердловском тракте 5R. Какой выберешь ты? Стильный «Джетур Дэшинг» или брутальный «Джетур Т1» – решать тебе. Пройди внедорожный тест-драйв и выбери свой «Джетур» в «Регинос». Звони 211-0387. Приезжай! Свердловский тракт 5R.
6: Некоторые дворы не настроены, а некоторые звучат. Те, что ласково звучат, настроили ладниксы. Закрытая территория без машин, игровые и спортивные площадки для детей и тихая прогулочная аллея для взрослых. И маленьким, и большим найдется местечко после шумного дня. Настройтесь и вы на новый лад. Никслайн. Ладный двор без переплат. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Привет! Ты уже идешь на Вита Свита?
8: Конечно! Я была на прошлой Вита Свита, и эту точно не пропущу.
7: Тем более в этот раз все пройдет в ресторане «Фонд культуры». Будет очень круто.
8: Тогда 7 июля встречаемся там. И расскажи всем нашим, такое нельзя пропускать.
9: Вита Свита, 7 июля. Ресторан «Фонд культуры». Все подробности на сайте vitasvita.ru. 18+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
2: Лето. Время новых маршрутов, путешествий и открытий. Подготовьте ваш BMW к летнему сезону вместе с М-сервис. Пройдите обслуживание систем охлаждения, вентиляции и кондиционирования для комфорта и уверенности в каждой поездке. Свежий воздух в салоне, стабильная работа систем и удовольствие от вождения даже в самые жаркие дни. Ждем вас в официальном сервисе BMW М-сервис по адресу братьев Кашириных, 139.
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: Лаврия.
1: Диспансеризация – самый простой способ перестать бояться онкологии. Проверь свое здоровье бесплатно в любой поликлинике. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Масло сливочное традиционное 82,5%. ГОСТ 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 30 июня.
3: В ЖК «Шишкин» легко начать.
4: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
3: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
5: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в автоцентре «Сатурн» на Блюхера 123.
0: Та-та-та-таврия.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 01.07.2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Стильный рамный внедорожник «Тэнк 300» в комплектации «Сити Драйв» в наличии у официального дилера «Тэнк Регинос» за 4 499 тысяч рублей. Следуйте за приключениями, выбирая премиальный комфорт и надежность «Тэнк 300». Пройдите тест-драйв и сделайте свой правильный выбор у официального дилера «Тэнк Регинос» на Кашириных 141А.
2: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: И Кейджи М. Сан Йонг находится на братьев Кашириных 147.
1: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
2: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
1: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир с 19 по 29 июня или до момента продажи квартир. Является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске район Юргу закроют для машин из-за атомного выпускного. И хоккейный клуб «Трактор» заключил контракт с норвежским голкипером. В Челябинске из-за проведения праздника атомный выпускной в районе парка Гагарина будет временно ограничено движение транспорта. Об этом предупредили в региональном Минкульте. Подготовка к масштабному мероприятию начнется еще накануне, поэтому перекрытия ведут в 6 утра 26 числа. Они будут действовать ровно сутки, до 6 утра субботы. Проехать нельзя будет по улице Коммуны от Энгельса до стадиона Елесиной, а также по Энтузиастов и первому и второму институтским переулкам на участках от Коммуны до проспекта Ленина. Горожан также попросили накануне не оставлять машины в районе перекрытия, иначе рано утром их могут эвакуировать. В Челябинск вернулись осадки. Дожди потребовали усиления работы служб, отвечающих за состояние ливневой канализации. В мэрии сообщили информагентству «Первое областное», что для очистки решеток задействовали 5 бригад рабочих. Особое внимание уделяют местам, где регулярно фиксируют подтопление после сильных дождей. Это, к примеру, улицы братьев Кашириных, Валдайская и Молодогвардейца. Кроме того, специалисты дежурят под мостом в районе ТРК «Родник». Там на проезжей части фиксируется разлив реки из-за увеличения сброса воды из Шершневского гидроузла, уточнили в администрации. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» определился с основным вратарем на предстоящий сезон. Контракт с клубом на 2 года подписал Хенрик Хаукеланд, сообщили в пресс-службе «Черно-белых». Он станет первым для Челябинска легионером из Норвегии. 31-летний хоккеист присоединился к «Трактору» после успешного выступления на чемпионате мира. В составе сборной Норвегии Хаукеланд взял бронзу турнира, а по итогам соревнований был признан лучшим вратарем мирового первенства. Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков отметил, что клуб внимательно следил за карьерой норвежца и считает его готовым к роли основного голкипера команды. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

падаю пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
1: 27 июня. Дорога добрых дел снова зовет. Фонд «Родная» проводит 6-й благотворительный автопробег с родной по родному краю. Путь добра лежит в Косли, легендарный город-музей под открытым небом. Каждая машина в колонне – это реальная помощь тяжелобольным детям. Приглашаем партнеров поддержать проект. Участников ждут незабываемые приключения и приятные сюрпризы. Автопробег проходит при поддержке правительства и Министерства социальных отношений Челябинской области. Генеральный информационный партнер – медиахолдинг «Континенталь». 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
8: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 21-26.
9: Реклама на радио «Континенталь».
10: 26-06-26. Запомните эту дату. День, когда магия чисел встречается с магией красоты. 26 июня в танцевальном баре «Мидпоинт» на Тополинке состоится конкурс «Мисс Бикини». Яркие участницы, горячие эмоции, авторские коктейли и атмосфера настоящего праздника. Не упустите ночь, которая бывает только раз. «Мидпоинт», Академика Королева, 10, бронь столов, 220-49-48. Подробности на bar-midpoint.ru. 18+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 0.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, спокойствие станет главным преимуществом. Вы сумеете найти баланс между желаниями и обязанностями. Тельцы. Перед вами откроется возможность проявить лидерские качества. Уверенность поможет увлечь окружающих общей целью. Близнецы. Общение принесет полезные знакомства. Один разговор подтолкнет к интересному проекту. Раки. Домашние дела потребуют внимания, но не станут обузой. Атмосфера тепла и поддержки поможет восстановить силы. Львы. Вы окажетесь в центре внимания благодаря талантам. Принимайте похвалу. Девы. У вас появится шанс навести порядок там, где долго царила неопределенность. Логика поможет расставить приоритеты. Весы. День принесет вдохновение и желание украшать пространство вокруг. Окружайте себя красотой. Скорпионы. Вы сможете увидеть скрытые мотивы окружающих. Это позволит избежать ненужных конфликтов. Стрельцы. Любопытство приведет к неожиданным открытиям. Новый опыт окажется полезнее, чем вы предполагали. Козероги. Настойчивость поможет продвинуться вперед даже при ограниченных ресурсах. Действуйте. Водолеи. Свежая идея вдохновит вас на нестандартные действия. Поддержка придет из неожиданного источника. Рыбы. Чувствительность поможет лучше понимать настроение окружающих. Это укрепит важные для вас связи.

Убьем его! Пошел в бутылку, я был последним, да, подонком, отогрел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда, ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

0: Или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.
1: В Челябинске 21 час. Новости. Спонсор выпуска — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Черри Теннет! Черри Теннет! Черри, черри, черри! Теннет, Теннет, Теннет! Черри Теннет ждет в «Планете Авто»!
1: В «Планете Авто» семейные кроссоверы «Черри Теннет» по программе «Легко». Выгода до 610 тысяч рублей. С «Черри Теннет» «Планета Авто» всегда легко. Братьев Кашириных, 137 и Копейское шоссе, 84. Телефон 700-01-10.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинской области ограничивают движение на федеральных трассах. ИЧМК вышел на Санкт-Петербургскую международную биржу. На федеральных трассах Челябинской области вводят временные ограничения движения. Об этом предупредили в управлении дорог Южный Урал. С 24 июня они начнут действовать на трассе А-310 Челябинск-Троицк, граница с Республикой Казахстан. Ограничения вводят на километровом отрезке за мостом через реку Силкин-Лог. Здесь будет действовать реверсивное движение со светофорным регулированием. Другие изменения касаются трассы М5 Урал. С 23 июня на отрезке в районе поселка Кропачева транспортный поток направили с правого проезда на вновь построенный левый. Затем с 1 июля ограничения будут действовать на 7-километровом участке в обратном направлении. Челябинский металлургический комбинат получил аккредитацию участника торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. На площадку также вышли другие предприятия группы компаний «Мечел», включая «Уральскую кузницу» из Чебаркуля. Об этом пишет «Коммерсант». На данный момент специалисты компаний группы прошли необходимое обучение и приступили к работе с биржевыми инструментами. На «Мечеле» рассказали, что планируют последовательно расширять номенклатуру представленной продукции, учитывая потребительский спрос. Использование площадки позволит увеличить охват клиентов и предложить им более удобные условия заключения сделок и поставок. Южноуральцы могут стать свидетелями живописного астрономического события «Июньские баотиды». Об этом пишет портал chilltv.ru. Это метеорный поток, который ежегодно наблюдается в конце июня. Земля в этот момент проходит через хвост кометы. Ее частицы попадают в атмосферу на высокой скорости и сгорают, создавая яркие вспышки метеор. Их можно будет наблюдать на небе до 2 июля. Однако пик активности в этом году придется на ночь с 26 на 27 июня. Наблюдать метеоры можно будет в области созвездия Волопаса, близ звезды Арктур. Челябинцам для наблюдения посоветовали уехать за город, к примеру, в окрестности озера Смолина, Синеглазово или Шершневского водохранилища. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
3: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 21-26.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода.
1: Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди и грозы, небольшой юго-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в среду плюс 21-26.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца навечно занят.

кости. Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе не забывай.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

что оставим после чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все у меня.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты, мысли о тебе —

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.